Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

повезло. И опять капкан, мысли в голове забиты полностью тобой. Я пьян, я тобою пьян, я больше не найду покой. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

0: у нас дела, так как-то все разбрелись. Анька родила, а Пантелеевы развелись. Так как-то все в суматохе дел. Мама, ты почему молчишь?
1: По небу плывет луна.

Я устал слышать слово «нельзя». И устал слышать слово «не надо». Говорить, что виною судьба. Или жизнь том моя виновата. То, что в сердце таится моем. Или в мыслях запрятано где-то. Я живу в этом мире таком, где не ценят сегодня.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц

0: Эх, братцы!
1: Всем привет! Я Татьяна Буланова. Приветствую слушателей радио «Казак-ФМ» и слушайте нашу новую песню с группы «Ламба Ильича. Дорога».

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу казаку стало известно, сколько ветеранов спецоперации прошли бесплатную реабилитацию, какой урожай клубники планируют собрать крымские аграрии и где в Симферополе звучат марши и песни Великой Победы. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 50 ветеранов специальной военной операции из Севастополя восстановили здоровье в санаториях с начала года. Демобилизованные бойцы бесплатно получают путевки на 21 день в центре реабилитации социального фонда. Защитникам оплачивают проезд на поездах к месту лечения. Подать заявление на такую поддержку участники могут через портал госуслуги или в многофункциональных центрах. Для героев России, инвалидов первой группы путевки на отдых и лечение выдают без очереди. Не менее 1000 тонн клубники планируют собрать крымские фермеры в этом сезоне. Аграрии уже приступили к масштабному сбору первого раннего урожая. Несмотря на нестабильную весеннюю погоду, ягода не пострадала, поскольку фермеры выращивают ее в закрытых теплицах. Основной сорт на полях полуострова – сладкая итальянская клэри. В профильном министерстве отмечают, что в этом году общий объем урожая земляники превысит прошлогодние показатели минимум на 5%. Марши и песни военных лет звучат в Симферопольском парке имени Тренёва. Концерт под открытым небом в преддверии Дня Победы проводят музыканты оркестра культурного центра МВД. Артисты играют знакомые каждому мелодии и современные патриотические произведения. Акция проходит по всей стране и призвана напомнить о великом подвиге советского народа. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове солнечно, в Симферополе и Бахчисарае воздух прогреется до 23 градусов, в Ялте термометр покажет 17, в Алуште и Евпатории ожидается плюс 19, в Феодосии и Керчи 18 градусов, в Севастополе по прогнозу плюс 19, про зонтики можно забыть. Привет отправляем в поселок Кировское, днем у вас солнечно, на термометрах плюс 22. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи, Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

0: Алло, село! Доброе утро, казаки и казачки. С вами сегодня Юлия Киришна, Андрей Мартынюк. Сегодня в эфире особые воспоминания. Делимся историями о наших родных, прошедших войну. Расскажите вот нам о своих героях.
1: Завтра по всей стране стартует бессмертный полк, и миллионы людей, миллионы семей примут участие в этом. В нашем регионе соображение безопасности акция пройдет в формате онлайн. Но вне зависимости, как это будет происходить, я уверен, что нет в России семьи такой, где не памятен был бы свой герой. И я сам горжусь и своими дедами, и дедами, которые не являются мне по крови близкими, но на улице жили, я знаком. И сегодня хочется эту память нести и транслировать. Наш номер телефона +7 928 401 2020. И давайте мы вместе сегодня объединимся. Все, кто с нами на одной волне, все, кто слушает нас на Кубани, на юге России, по всей нашей необъятной стране, присоединяйтесь, несите эту память и рассказывайте ваши истории о героях, которых вы знаете.
0: Ну, а мы будем сегодня рассказывать здесь, в прямом эфире, историю людей, которые прошли эти страшные времена и остались живы, и которых посещают каждый год активисты, поздравляют. Поэтому сегодня мы будем говорить именно о них.
1: Которые сейчас живут в нашем городе, в Краснодаре, да, и если они живут на вашей улице, и вы знакомы с ними, то тоже присоединяйтесь к эфиру, давайте ваши реакции. Будем нести эту историю вместе. Наш номер телефона.
0: +7 928 401 2020.
2: Алло, село! Частушка для казака от Ирины из Москвы.

0: вкус? Оригинальная кола?
1: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su. О, Мартин, убирай тут 2-500-391-24-93. 142-455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
5: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3 и 2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: В магазинах «Победа». Котлеты аппетитные «Гастрошеф». 249,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламы.

0: утро, друзья, товарищи. Это утреннее шоу «Алло, Силона, Казак ФМ». В ваших динамиках утренние голоса Юлии Кирюшиной и Андрея Мартынюка.
1: Нет ничего невозможного, когда путь заряется любовью к Отечеству. И сегодня мы вспоминаем тех, кто сражался за нашу Родину. И вы тоже, наши дорогие слушатели, рассказывайте в нашем эфире о своих бабушках, дедушках, прабабушках, прадедушках. Пусть их подвиг будет памятен, пусть их подвиг летит над нашей страной и на наших волнах Казак ФМ. Первую историю, которую бы мы хотели рассказать, это история человека, который родился 14 марта 1927 года в селе Чернолесском Ставропольского края. Зовут героя Светличный Василий Федорович. Проходил службу он в вооруженных силах с 1943 года по 1951. Участвовал в ликвидации вооруженных бандформирований в Западной Украине, в разминировании полей, дорог в Сталинграде и награжден медалями за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, медалью Жукова и юбилейными медалями.
0: Демобилизовавшись в 1951 году, переехал в город Ейск. Закончил кооперативный институт. Работал заведующим складом, заместителем директора, директором оптово-торговой базы. Возглавлял комитет народного контроля. Награжден медалями за доблестный труд в ознаменовании столетия со дня рождения Ленина и ветеран труда.
1: Ичане, если вы на связи и знаете этого человека, и он живет рядом с вами, тоже дайте обратную связь. Если у вас есть такая возможность, сегодня обратите внимание на всех тех людей, кто прошли эти года войны и в преддверии праздника, и в сам праздник 9 мая, и после него... Дайте то самое внимание, дайте ту самую любовь, дайте ту самую заботу. Это все в наших силах.
0: Мы ждем вашей истории по номеру телефона +7 928 401.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, мне в саду стих дали выучить к 9 мая. А что это за праздник такой?
3: День Победы, Нина.
0: А кто кого победил? И в чем?
3: Это была страшная долгая война между фашистской Германией и Советским Союзом. Так раньше называлась наша страна. Война эта длилась без малого 4 года, с 1941 по 1945. И закончилась полной победой нашей страны 9 мая.
0: 1945? Это 100 лет назад, что ли?
3: 80. В этом году мы празднуем ровно 80 лет со дня Великой Победы.
0: Пап, а у нас тут была война?
3: Где у нас?
0: Ну, в Краснодаре и рядом.
3: Да, Нин. Оккупанты дошли и до нашего края. У нас тут много месторождений нефти, выход к морю. И поэтому Гитлеру было так важно захватить Кубань.
0: А куда делись все те, кто тут жил?
3: Почти все мужчины сразу после начала войны ушли на фронт сражаться. Остались старики, женщины и дети. Твоя прабабушка Нина тогда была маленькой девочкой, примерно такой, как ты. И она помнит, как это было. Папа у нее ушел воевать, а они с мамой и бабушкой были в своей родной станице, когда пришли фашисты. В доме у них поселился немецкий офицер. Немцы забрали всех лошадей, зарезали и съели поросят, яйца, молоко от единственной коровы. Все забирали оккупанты. И то им повезло, что корову оставили.
0: А что же они ели тогда?
3: Мама бабушки Нины придумала хитрость. Она отдавала немцам не все молоко. Один кувшин прятала под грязными пеленками бабушкиного братика, который только родился. И таким образом сохраняла хоть какую-то еду для своих детей.
0: Да. А у нас ни коровы, ни кувшина.

0: Добрым утром, дорогие слушатели! На связи Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк. В эфире утреннее шоу «Алло, село».
1: Доброе утро! Сегодня мы делимся воспоминаниями о родственниках, прошедших войну. Из песен, фотографий, историй. Присоединяйтесь к нам, к разговору.
0: Еще один ветеран, который прямо сейчас живет в нашем крае, находится в славном городе Ейск. И сейчас вы услышите историю о Николае Федоровиче Артемове, который родился 5 августа 1926 года в поселке Верхний Воронеж Тамбовской области. На фронт был признан в ноябре 1943 года и в Великой Отечественной войне участвовал с ноября 43 по 1945 год. Воевал в составе 183-го и 34-го кавалерийских полков, старшина батареи, майор, награжден медалями за боевые заслуги, за победу над Германией в Великой Отечественной войне, юбилейными медалями.
1: После демобилизации в 1971 году переехал в город Ейск. Работал инспектором по кадрам в МСО города Ейска. Практически со дня основания 726 учебных центров. Учебного центра войск ПВО сухопутных войск, который дислоцируется в Ейске. Николай Федорович служил на разных должностях. И даже после того, как он ушел в запас, а потом в отставку, фронтовик всегда был желанным гостем войсковой части. Его интересно было слушать не только молодежи, но и опытным защитникам Отечества. Уже более 60 лет уроженец Тамбовской области живет в Ейске. Его вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения нашего города бесценен.
0: Это очень интересно, когда ты историю проживаешь не только через книги, не только через фильмы, а это тоже очень важно, но еще и через примеры живых людей, которые прямо сейчас, возможно, находятся рядом с вами. Это ваша семья, это ваши соседи, это те люди, которые вхожи в ваше учебное заведение. И если у вас есть такая возможность и такой пример, давайте в преддверии нашей великой победы, в преддверии праздника 9 мая, сегодня будем этими историями делиться. Наш номер МАКС для ваших звонков и тех людей, у которых вы бы хотели рассказать, плюс 7-928-401-2020.
1: А дальше мы хотим еще вам сказать о том, что мы сегодня будем разыгрывать билеты на концерты.
0: Да, это патриотические концерты будут, поэтому прямо сейчас, пока звучит песня, вы можете, опять же, брать свои мобильные телефоны и звонить нам. 8-928-401-2020.
2: Алло, село! Когда душ

0: Утро доброе, казаки и казачки. Утро доброе, кто просыпается под позывные радиостанции «Казак ФМ». С вами Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина. И мы продолжаем наше утреннее шоу рубрикой, где разыгрываем подарки.
1: Послесловица.
0: Сейчас кому-то принесет приз от нашей радиостанции. Юль.
2: У нас сегодня, знаешь, мы будем сегодня разыгрывать билеты.
0: Расскажи, куда можно будет сегодня выиграть тот самый билет?
2: Это будет концерт 9 мая в субботу в 18.00. В любое, даже в самое сложное время, человек нуждается в поддержке, в свете. Для многих этим светом является музыка. Пройдет концерт государственного концертного русского народного оркестра «Виртуозы Кубани». Несокрушимая и легендарная.
0: Несокрушимая и легендарная — это больше, чем просто мелодии военных лет. Это мотив, который был поддержкой для многих людей. И те самые простые, светлые стихи, ясные мелодии. И мы все вместе можем с оркестром, подпевая, объединившись, исполнить и такие хиты, как «Офицеры», и «Бессмертный полк», и «Несокрушимые», или «Легендарные». Прямо сейчас в нашей рубрике мы будем разыгрывать пригласительные на две персоны. У нас на связи Краснодар. Александр, доброе утро, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Так, ну, что я хочу спросить у вас. В преддверии большого, самого большого праздника, самой великой победы, вот, хочется спросить у вас. Действительно, нет в России семьи, где не было бы героя. Кого вы будете вспоминать в это время?
3: Ну, прежде всего, хотелось бы отметить моих прадедов.
0: Угу.
3: Василий Патрий Михайлович, потом Самаркин Николай Яковлевич и Самаркин Яков.
0: Александр, расскажите, пожалуйста.
3: Это мои родственники по бабушкиной линии. Они прошли Великую Отечественную войну.
0: А что вот для вас, как для потомка людей, которые прошли Великую Отечественную войну, великая победа?
3: Ну, сразу даже трудно сказать. Это для меня великий день.
0: Пускай так и будет, Александр. Пускай так и будет. И пускай вот как наши деды и прадеды победили в Великой Отечественной войне. И сегодня вы тоже будете чувствовать себя победителем.
2: Я предлагаю начинать. Поэтому давайте внимание. Смотрите, у нас три будет послесловицы. Естественно, они сегодня будут о родине, о стране. Вот. Поэтому вам нужно будет ответить хотя бы на два вопроса правильно или интересно. И тогда вы будете являться победителем. Утреннего шоу.
0: Поехали, Александр, вперед. И первая послесловица, которая даст вам призовой балл, звучит так. Родной край. Ну, а дальше ваша версия. Родной край сердцу. Тоже подсказка. Есть такой девиз, негласный. Подсказка. Если есть на свете...
3: Это краснодарский край.
0: Да. А теперь продолжите эту пословицу. Родной край сердцу.
3: Ну, родной край сердцу милее всего.
0: Милее всего. Ну, это принимается. Вот я здесь ничего не могу сказать.
2: Ну, да, ты как всегда, да.
0: Ну, я же добрый человек.
2: На самом деле, звучит это так. Родной край сердцу рай.
0: Просыпаемся, идем дальше. Человек без родины.
2: Что соловей без...
0: Ну, здесь, мне кажется, лента. Вот тут вот. И третье, финальное, основательное послесловица. У народа один дом. У народа один дом.
2: Это?
0: Большое, емкое слово. Такое родное и близкое каждому из нас.
3: Родина.
2: Отлично.
0: Александр из Краснодара становится сегодня победителем утреннего шоу. И Вы награждаетесь походом 9 мая в 18.00 на концерт Русского народного оркестра «Виртуозы Кубани». Несокрушимая и легендарная программа. Мы желаем вам провести время с пользой, объединиться, вспомнить своих дедов, прадедов и зарядиться той самой энергией победы. Ну а дальше рубрика наша «Ленивые варенички», где вы также можете присылать свои приветы, поздравления, а лучше звонить по номеру.
2: +7 928 401 2.

0: казаки и казачки, доброе утро, все, кто просыпается, днюет и вечеряет с нами. Это Андрей Мартынюк, это Юлия Кирюшина, это радиостанция «Казак ФМ».
1: Доброе утро, у нас есть сообщение от наших слушателей и Татьяна. Доброе утро, ведущий «Казак ФМ», с праздника вас и всю нашу Россию с 9 мая. Победы, с уважением, Татьяна из Анастасиевской.
0: Славянский район, привет, красивые славная
1: нам
0: станица.
1: Да, Татьяна нам присылает красивые фотографии, выпечку красивую, красивую природу. Танечка, спасибо вам большое. Есть у нас еще одно сообщение. Доброе утро,
2: Владивосток приветствует всех.
1: А у нас 9 мая будет бессмертный полк. И буду волонтером на таком почетном мероприятии. У нас в городе осталось 15 фронтовиков. Пусть гордость за великую победу дарит силы и уверенность в завтрашнем дне. Мира, добра и счастья.
0: А также далее идут слова. С наступающим 9 мая, Днем Победы, желаю мирного неба, крепкого здоровья, добра и благополучия. Пусть мужество и героизм предков вдохновляют, а в сердцах живет гордость за великий подвиг. Счастья, любви и спокойствия вашим домам. Вот такое вот послание у нас из Владивостока, это до мурашек. Спасибо, спасибо большое. И вы знаете, давайте вот эти дни, и 8 число, и сегодняшний день, и особенно 9 число, посвятим памяти, посвятим заботе о тех, кто жив сейчас. Их осталось не так много. И уверен, что они есть в вашем окружении. Просто оглянитесь. Кому-то нужна помощь, кому-то нужно доброе слово. У кого-то наверняка есть такая возможность взять и сохранить эти истории. Воспользуйтесь этим моментом. Остановите время, посмотрите на главное. Впереди праздник нашей страны, главный праздник, Великая Победа. И поэтому помните об этом и пользуйтесь всем тем, что когда-то, вот помните, да, дали нам наши деды и прадеды, выиграв это сражение, скинув коричневую чуму, и поэтому мы сейчас живем в комфортных условиях благодаря им.
1: Давай еще напомним нашим радиослушателям о том, что также 9 мая на Казак ФМ пройдет концерт, где ведущие будут читать подлинные фронтовые письма, свидетельства мужества, стойкости и веры. А любимые фронтовые песни будут исполнять наши дорогие гости. Значит, 9 мая в 13:00 специальный праздничный концерт.
0: Присоединяйтесь к эфиру, который вы можете не только слушать, но еще и смотреть. А легко это будет сделать на сайте kazak.fm, либо группа ВКонтакте. Подписывайтесь, комментируйте и передавайте эти добрые эмоции.
3: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
4: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славянский кирпич» – 8-800-100-04-01. Время строить, время брать.
5: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наши!

0: Zac FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько ветеранов спецоперации прошли бесплатную реабилитацию, какой урожай клубники планируют собрать крымские аграрии и где в Симферополе звучат марши и песни Великой Победы. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 50 ветеранов специальной военной операции из Севастополя восстановили здоровье в санаториях с начала года. Демобилизованные бойцы бесплатно получают путевки на 21 день в центре реабилитации социального фонда. Защитникам оплачивают проезд на поездах к месту лечения. Подать заявление на такую поддержку участники могут через портал госуслуги или в многофункциональных центрах. Для героев России, инвалидов первой группы путевки на отдых и лечение выдают без очереди. Не менее 1000 тонн клубники планируют собрать крымские фермеры в этом сезоне. Аграрии уже приступили к масштабному сбору первого раннего урожая. Несмотря на нестабильную весеннюю погоду, ягода не пострадала, поскольку фермеры выращивают ее в закрытых теплицах. Основной сорт на полях полуострова – сладкая итальянская Клэри. В профильном министерстве отмечают, что в этом году общий объем урожая земляники превысит прошлогодние показатели минимум на 5%. Марши и песни военных лет звучат в Симферопольском парке имени Тренёва. Концерт под открытым небом в преддверии Дня Победы проводят музыканты оркестра культурного центра МВД. Артисты играют знакомые каждому мелодии и современные патриотические произведения. Акция проходит по всей стране и призвана напомнить о великом подвиге советского народа. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове солнечно, в Симферополе и Бахчисарае воздух прогреется до 23 градусов, в Ялте термометр покажет 17, в Алуште и Евпатории ожидается плюс 19, в Феодосии и Керчи 18 градусов, в Севастополе по прогнозу плюс 19, про зонтики можно забыть. Привет отправляем в поселок Кировское, днем у вас солнечно, на термометрах плюс 22. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи, Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

0: включаем нашу пели Денис Майданов, Олег Газманов. Давай включаем нашу радиостанцию. Вторят Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшина. И не выключайте, будьте с нами на одной волне.
1: Доброе утро. Надеюсь, что вы проснулись сегодня с прекраснейшим настроением. Сегодня у нас в программе очень трогательная история о тех, кто защищал нашу землю.
0: Звоните, рассказывайте о своих родных ветеранах. И следующая история о нашем земляке, здравствующем земляке, у которого, если есть такая возможность, родным, близким, соседям, можно брать информацию, можно черпать у человека, который прошел этот путь и сейчас может этим делиться. В преддверии Великой Отечественной Победы нашей, 9 мая праздник, и я бы хотел рассказать историю о Владимире Ивановиче Кохане. Он родился 6 февраля 1931 года и во время Великой Отечественной войны находился в госпитале Сталинградского фронта, помогал матери перевязывать раненых, стирал бинты, выступал перед ранеными со стихами. А в 1943 году направлен в Суворовское училище. Это первый набор состоялся в 1943 году во время войны. И уже в 1946 году указом президента Президиума Верховного Совета СССР награжден медалями за оборону Сталинграда, за победу над Германией в Великой Отечественной войне и также юбилейными медалями.
1: После окончания Суворовского училища и военного училища служил в Советской армии. Уволен в запас в звании подполковника.
0: Дорогие наши слушатели, уверен, у вас также есть истории, которые в преддверии Великой Победы достойны нашей радиостанции, достойны для того, чтобы их от Владивостока до Тамани все услышали. Дорогие слушатели, на наш номер МАКС
1: +7 928 401 2020. Ждем ваши сообщения и звонки.
2: Алло, село!
3: Эх, Люба, братцы! 104.9 FM в Ейске. Включай!
2: Казак FM!
3: Частушка для казака от Николая из Краснодара.
4: Утром встал, протер глаза, чем бы мне заняться? А включил «Алло, село!» начал разминаться.
3: Реклама на Казак FM.
5: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
6: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
7: Начался

0: Продукты и бытовая химия по выгодным ценам. Ждем в Доброцене.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Отдых в санатории «Бригантина» на Черном море. Идеально для семьи. Шведский стол, аквапарк, анимация, огороженный пляж. С нами ваш отдых будет незабываемым. Витязева, проезд Дивный, 15. Звоните 8 800 250 11.
5: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
6: Тогда важно, где проект собираете.
5: И где?
6: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
5: То есть можно собрать весь проект сразу?
6: Да, «Профимолл». Когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
7: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
9: День Победы. Рано утром узнали о полной капитуляции германской армии. Сколько радости, сколько ликования.
10: Не верилось, что война окончилась. Не прошли даром наши труды, страдания, переживания, невзгоды. А день 9 мая действительно на редкость ясный. Ликует, знаем, весь советский народ. Радуются народы почти всего мира. Даже и немцы, и те, видно, довольны, что окончилась война. Что им нечего теперь бояться налетов авиации. Эти строки в День Победы написал Павел Цапко. Он дошел до Берлина. Награжден 2 орденами Красной Звезды, медалью «За оборону Кавказа». 9 мая на «Казак-ФМ» мы будем читать подлинные фронтовые письма. Бесценные свидетели мужества, стойкости и веры. А любимые фронтовые песни сплетутся с ними в единую мелодию победы. 9 мая в 13:00 специальный проект «Мелодии Победы». Вместе отметим День Великой Победы.
7: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
11: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все – качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар – Красная 127, Сочи – Кооперативная 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.

0: Доброе утро, мир! Доброе утро все, кто с нами на одной волне. Радиостанция «Казак ФМ», утреннее шоу «Алло, село» и ведущие Юлия Казачка Кирюшина и Андрей Казак Мартынюк продолжают эфиры. Мы сегодня говорим о тех людях, которые принесли на своих руках, на своих плечах победу.
1: И у нас есть сегодня телефонный звонок от нашей коллеги Леры Мальчевской. Она готова нам рассказать свою историю. Лерочка, доброе утро.
0: Здравствуйте.
2: Доброе утро, коллеги. В нашей семье 3 ветерана. Один дед у меня строил мосты, второй участвовал в обороне Ленинграда. И совсем недавно узнали эту историю. Моя прабабушка Ефремовна.
1: Лерочка, Лерочка, одну секунду, вас плохо слышно. Может быть, вы выключите радиоприемник, а то помехи нам прям в эфире. Чтобы мы слышали всю историю, которую вы нам рассказываете.
0: Потому что это очень...
2: Алло, вы так слышно?
1: Да, отлично.
0: Итак, в вашей семье...

0: связали с моей мамой, попросили ее рассказать, что было уже после войны. А книга, конечно, тяжелая. Мы сейчас ее начали читать всей семьей. Угу. И понимаем все ужасы, через которые она прошла. Она была фельдшер. И описывает, как ей приходилось договариваться с немцами, не просто чтобы выжить, а чтобы максимально принести пользу, чтобы вылечить наших солдат, чтобы помочь нашим военным. Вот такая вот история.
1: До мурашек.
2: Получается, представляешь, даже и близкие родственники не знали, а почему же такая потеря произошла? Ведь это действительно потеря для семьи, не знаю такую историю, что прям книга есть.
1: А еще, Лера, вам спасибо за то, что вы сейчас поднимаете тему, что благодаря современным технологиям мы можем обратиться и через те или иные поисковые порталы, через тот или иной ресурс, они все есть в интернете, открывайте, забивайте ту информацию, которая у вас есть. Возможно, это фамилии, имена, возможно, это даты рождения ваших родных и близких, всех тех, кто участвовали в Великой Отечественной войне, и там вы можете получить информацию. Открываются архивы. Ну и если у вас тоже есть информация какую-то, отправляйте это все. Вы можете поучаствовать в акции «Бессмертный полк». В этом году на территории нашего региона он проходит в онлайн-формате. Это тоже все достаточно легко. Вы заходите, если вы еще там не зарегистрированы, отправляете свою фотографию, отправляете историю, ту информацию, которую вы знаете, владеете, и присоединяйтесь к этому движению. Давайте чтить память, давайте тот самый великий праздник Великой Победы встретим все вместе. Ну а ваши истории мы ждем.
2: По номеру телефона +7 928 401 2020.
3: Алло, село! Частушка для казака от Татьяны Туманян из станицы Нового.

0: профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
4: Каждый день на Казак-ФМ душа поет о воле.

0: утро, друзья, товарищи. А день начинается сегодня с благодарности. Сегодня мы вспоминаем тех, кто не вернулся, и тех, кто вернулся, чтобы построить мирную жизнь. Рассказываем о героях, и пусть о них узнают вся Кубань.
1: И все те, кто с нами на одной волне. В первую очередь, мы сегодня чествуем и в своих эфирах, в выходах, говорим о здравствующих земляках. И каждый год неравнодушные люди приезжают и поздравляют ветеранов с очень важным днем в году, устраивают концерты, дарят подарки, делает это и наш регион, и наш город, и наша радиостанция.
0: Да, именно мы не проходим эту традицию стороной. В этом году Яна Валентина Сторожук вместе с Викторией Никитюк отправится к Мельникову Владимиру Ильичу.
1: И тоже послушайте о нашем земляке. Владимир Ильич родился 1 января 1926 года в городе Слобода Сталинградской области. В 1934 году семья переехала в город Кисловодск, где юноша окончил среднюю школу, а затем выучился на киномеханика. Вот такая вот романтическая профессия.

0: и призван на военную службу в январе 1944 года в Краснодарскую краснознаменную ордена Кутузова и Красной Звезды добровольческую Пластунскую стрелковую дивизию имени Верховного Совета СССР при Грузии и служил в данном подразделении до 1946 года.
1: В период с 49 по 52 год учился в Рязанском автомобильном военном училище. В 1956 году после демобилизации по сокращению воинских кадров приехал в город Краснодар. В городе Краснодаре работал и параллельно учился, заочно окончив Московский политехнический институт, после чего трудоустроился в управление Азово-Черноморских дорог по капитальному ремонту дорожной техники на должность инженера-конструктора. Пользовался большим уважением в коллективе и обучал своей профессии многих молодых специалистов. Проработал в управлении он 30 лет. И в 1961 году он женился, имеет своих двоих детей, дочь и сына, а также есть один внук.
0: Историю встречи, о чем нам поведал дорогой Владимир Ильич, мы совсем скоро будем и в нашем эфире опубликовывать, и на наших новостных порталах, сайт kazak.fm, наша группа ВКонтакте. После встречи обязательно и наш отклик, и те эмоции, и те мудрости, которые мы получили, всем этим мы поделимся.
1: Дорогие наши слушатели, если рядом с вами живет ветеран, проявите заботу, не проходите мимо, порадуйте их своим вниманием, ведь это самые ценные минуты для них. Расскажите нам свои истории по номеру телефона +7 928 401 22.

0: Варенье – мать учения, поэтому помните, что с нашей программой все легко начинается, все здорово и замечательно. С вами Андрей Мартынюк, с вами Юлия Кирюшина и с вами утреннее шоу «Алло, село».
1: Доброе утро.
0: Доброе, родные мои, наши
1: хорошие.
0: Сегодня
1: мы говорим о душевном. Мы вспоминаем с теплотой, с уважением людей, которые прошли очень сложные времена, времена войны, и у нас
0: кто
1: есть...
0: Кто принес нам победу.
1: Да, и у нас есть...
0: Да, на связи у нас мейкапчанка Лариса Юнусовна. Доброе утро. Здравствуйте, Лариса Юнусовна.
2: Доброе утро. Я хотела бы вкратце продолжить. Мама...
0: Лариса Юнусовна. Алло.
2: Так, можно сказать, с первых дней войны на фронт. Угу. И она попала под Сталинград, котел.
0: Так.
2: Она была зенитчицей.
0: Звали маму? Как звали маму, Лариса Юнусовна?
2: Мария Павловна Пирогова.
0: Так.
2: Вот. Она такие ужасы, может, через себя представить, перенесла.
0: Прошла, да?
2: На ее глазах подругу пополам разорвала.
0: Лариса Юнусовна, а подскажите, ведь у вас не только мама участвовала, да? У вас и папа тоже является участником Великой Отечественной войны.
2: Да, он офицером был.
0: А как зовут его тоже, представьте, пожалуйста?
2: Юнус Букович Гучетель.
0: Откуда?
2: Из-за Соколаля, здесь, в Адыгее. Вот, и вот... Я все понимаю.
0: И удивительным, да, и за эфиром мы пообщались, что удивительным образом они встретились и войну, и победу они встретили в городе...
2: В Ужгороде,
0: да,
2: Западная
0: на грани.
2: Украина. И я что хочу сказать. Я всю жизнь, конечно, я отцом горжусь, но больше всего мамой. Понятно, когда мужчины уходят на фронт, на войну. Но эта девочка, ей было 16 лет, и попала под Сталинград.
0: Да, действительно, Лариса Юнусовна, вам большое-большое спасибо за то, что вы чтите память, передаете ее, рассказываете об этом своим родным, близким. Особенно это важно для подрастающего поколения. Сохраняйте, записывайте вот эти семейные истории, потому что ведь из этих семейных историй затем и складывается история нашей большой-большой страны. Кстати, в эфире нашей радиостанции также и на протяжении 9 мая и в последующих будут выходить именно женские истории, связанные с Великой Отечественной войной, как они своим героизмом, а также помогали приносить победу нашей великой стране.
1: Нам уже поступают сообщения с рассказами.
0: Давай, почитаем.
1: Мы буквально одно сейчас прочитаем, а потом продолжим. Пишет нам Людмила. Спасибо большое. Моя программа «Казачок». Мой папа Григорий Федорович Сидоренко воевал, вернулся с войны... Воевал, вернулся с войны, а умер он в 53-м году. Ну, я успела родиться в 1949-м, 5 мая. А вот его брат родной, Михаил Григорьевич, погиб. Месяц не дожил до победы. Очень жаль. Мамочка рассказывала, что у них было много медалей за победу. Нам Людмила прислала даже фотографии и Григория Федоровича, и Григория Федоровича.
0: Ну, в такой казачий тип, в кубанке.
1: В кубанке. Да. Косоворотка похожа на это. На самом деле, у нас есть еще сообщения, мы обязательно их еще прочтем, но а пока хочется сказать о том, что у нас дальше... Будет что?
0: Дальше у нас будет музыка, и дальше у нас будет рубрика, где мы также разыграем и отдадим билеты на патриотический концерт. Поэтому прямо сейчас звоните по номеру 928-401-2020. Будьте с нами на одной волне и присоединяйтесь к этому движению патриотов.

0: то село, то самое утреннее шоу, которое будет от Краснодара до Находки. Всех, кто с нами на одной волне. С вами Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина. Привет, наши родные.
1: Доброе утро. Ну что, Андрюш, давай расскажем, куда же можно отправиться на этих выходных?
2: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?
0: Праздничные выходные, великий праздник, который объединит всю нашу страну, все национальности, людей всех поколений. И 9 мая, в субботу, я рекомендую вам отправиться и посетить концерт государственного концертного русского народного оркестра «Виртуозы Кубани» с программой «Несокрушимая и легендарная». Вот самое сложное время для нашей страны подарило нам такие прекрасные песни, как «Офицеры», «Бессмертный полк», «Горячий снег», «Несокрушимое» и «Легендарное». Мне кажется, что именно 9 мая мы все вместе можем и спеть, и послушать, и вот, знаете, стать такой большой-большой стеной на пути этой фашистской заразе. Поэтому это моя рекомендация.
1: Ну, продолжим. Каждый майский день, он приближает нас к празднованию Великой Победы, как и 81 год назад. На улице цветет сирень. Отовсюду доносятся мелодии военных песен. В таком праздновании, знаешь, такой в праздничной атмосфере будет проводиться концерт государственного концертного ансамбля «Танцы и песни. Кубанская казачья вольница» имени Николая Кубаря. Зрители увидят новую вокально-хореографическую композицию «Салют Победы» по Берлинской мостовой, «Небесный тихоход», «Яблочко». Эти танцы, как символы победы, пронесутся по сцене Краснодарской филармонии 10 мая, воскресенье, 18:00.
0: Да, все, что происходит в филармонии, это всегда интересно, это всегда ярко, это торжественно. Но я бы хотел еще порекомендовать одно действие, которое необходимо будет, по моему мнению, посетить. А вот 11 мая, в понедельник, в 17:00 будет проходить концерт в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации. И это все связано с всероссийскими филармоническими сезонами. Русский концерт академического хора Белгородской государственной филармонии. Вот такая вот у нас концертная программа и такие гости. А это значит настоящее погружение и в богатое наследие русской музыкальной культуры. И в программе прозвучат произведения выдающихся композиторов Дегтярева, Ломакина, Чайковского, Рахманинова, Свиридова, Френкеля, Пахмутова. И здесь от популярных обработок русских народных песен до фрагментов хоровых произведений. Ох, уже сейчас говорю, представляю, насколько это будет масштабно, интересно, и вам рекомендую. И, кстати, сейчас давайте попробуем разыграть пригласительный на две персоны на концерт академического хора Белгородской государственной филармонии.
1: У нас есть человек, который пытался 5 раз позвонить, 5 раз рвался звонок, но все-таки она дозвонилась. Вера Петровна, доброе утро!
0: Здравствуйте!
3: Здравствуйте, ребята. Дело в том, что сложно как бы удержаться, выходя в эфир. Но тем не менее я верю, что я в эфире. Я очень рада. Хочу поздравить всех. И с праздником 9 мая. Это праздник из праздников всего русского мира. И вас тоже, ребята, хочу поздравить. И всю редакцию, и всю Кубань, и всю нашу страну.
0: Вера Петровна, спасибо вам за эти слова. Принимаем и будем распространять эту радость дальше. Но вопрос, который, возможно, вам сейчас принесет один пригласительный на две персоны. Вот. Мы все знаем, что во время Великой Отечественной войны самую реактивную установку БМ-13 называли «Катюшей». Ну же слышали, правильно? И представляете,
3: конечно,
0: образно,
3: слышали, да?
0: Вот. А как бойцы называли автомат ППШ? Опять же, мы, молодое поколение, смотрим фильмы и видим тот самый легендарный автомат. Вот, а как же, по вашему мнению, попробуйте догадаться, как бойцы называли ППШ?
3: Автомат Шпагина, если не ошибаюсь.
0: Там есть такое народное название.
1: Народное
0: название.
1: Интересует.
0: Просто вы знаете...
3: Ну, смотрите. Если не ошибаюсь,
0: это автомат Шпагина. Это вы слишком мудрено отвечаете. Вот. Но русский-то боец, он парень простой и может докрутить по-народному-то. Смотрите, автомат ППШ. Попробуем туда добавить гласных букв. Вот, знаете как? Ну хорошо, я вам подсказку сделаю.
3: У нас это будет имя, да, или как?
1: Это как будто член семьи.
0: Да, это как будто член семьи. Знаете, как у нас на радиостанции «Казак-ФМ» очень часто звучит такая песня, которая объединяет там «Матушка земля». А здесь вот попробуйте созвучие найти со словами «ППШ».
3: Ну, вот. Матушка Земля.
1: Есть мать, а есть ППШ.
0: А есть другой представитель семьи, который не менее важен. А как считают все отцы? Ну, как по-другому можно назвать отца? Вот знаете, как вот так?
3: Папенька.
0: А теперь смотрите, докрутим. ППШ, а бойцы называли автомат, любя. В мультфильме, помните, такое было, когда все маманя, маманя, а тут...
3: А, папаша.
0: Да. Абсолютно.
1: Вера Петровна, это все только потому, что вы каждый раз звоните, чтобы... Вот вы любите билеты, которые мы в розыгрыш запускаем, чтобы вы очень любите посещать наши филармонии, наши концертные залы. Поэтому Андрюша сегодня стал очень добрым и докрутил.
0: Стал, я всегда добрый, не надо. Со своими казаками и казачками у нас всегда все по любви. Мы всегда все вместе на одной волне. Ну, а наш утренний эфир продолжается. Вера Петровна вместе со знакомыми отправляем на концерт, на русский концерт академического хора Белгородской государственной филармонии, который пройдет 11 мая в понедельник в 17:00. Ну а музыка на Казак-ФМ идет, идет и идет. Не переключайтесь.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу Казаку стало известно, сколько ветеранов спецоперации прошли бесплатную реабилитацию, какой урожай клубники планируют собрать крымские аграрии и где в Симферополе звучат марши и песни Великой Победы. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 50 ветеранов специальной военной операции из Севастополя восстановили здоровье в санаториях с начала года. Демобилизованные бойцы бесплатно получают путевки на 21 день в Центре реабилитации социального фонда. Защитникам оплачивают проезд на поездах к месту лечения. Подать заявление на такую поддержку участники могут через портал госуслуги или в многофункциональных центрах. Для героев России, инвалидов первой группы путевки на отдых и лечение выдают без очереди. Не менее 1000 тонн клубники планируют собрать крымские фермеры в этом сезоне. Аграрии уже приступили к масштабному сбору первого раннего урожая. Несмотря на нестабильную весеннюю погоду, ягода не пострадала, поскольку фермеры выращивают ее в закрытых теплицах. Основной сорт на полях полуострова – сладкая итальянская Клэри. В профильном министерстве отмечают, что в этом году общий объем урожая земляники превысит прошлогодние показатели минимум на 5%. Марши и песни военных лет звучат в Симферопольском парке имени Тренёва. Концерт под открытым небом в преддверии Дня Победы проводят музыканты оркестра культурного центра МВД. Артисты играют знакомые каждому мелодии и современные патриотические произведения. Акция проходит по всей стране и призвана напомнить о великом подвиге советского народа. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове солнечно, в Симферополе и Бахчисарае воздух прогреется до 23 градусов, в Ялте термометр покажет 17, в Алуште и Евпатории ожидается плюс 19, в Феодосии и Керчи 18 градусов, в Севастополе по прогнозу плюс 19, про зонтики можно забыть. Привет отправляем в поселок Кировское, днем у вас солнечно, на термометрах плюс 22. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи, Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Сочи до Ейска. Это тоже все Россия здесь, на Кубани. Доброе утро, наши родные. Доброе утро, казаки и казачки. Доброе утро, кто слушает нас за тысячи километров.
1: Доброе утро. С вами сегодня в студии Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина. Наша. Мы сегодня говорим целый день, целое утро о людях, которые...
0: Принесли на своих плечах
1: победу. И знаете, вот мы уже готовы сейчас почитать сообщение.
0: Доброе утро, любимое радио Казак ФМ. Я хочу поздравить всех с наступающим великим праздником, с Днем Победы. А еще хочу поздравить с этим праздником роту РМО 33-го Камышинского гвардейского казачьего полка в лице командира гвардии капитана Александра Александровича Пашковского. Ну и если возможность есть такая, поставьте хорошую песню. Благодарю вас, радиостанция, что вы есть, и что есть такое поистине народное радио. Это Елена Стаценко нам прислала сообщение. Спасибо вам большое. Отсюда дальше отправляемся в Феодосию.
1: Феодосию. И Антон пишет нам: доброе утро. Можно поздравить всех ветеранов с наступающим праздником. День Победы.
0: Антон, конечно, можно. Мы это будем делать и напоминаем, что 9 мая в 13:00 здесь на волнах радиостанции вы станете участником большого праздничного концерта. Ведущие будут зачитывать те самые письма, живые, те самые эмоции, которые солдаты передавали через написание. И также к этому присоединятся артисты, которые исполнят те самые песни, которые также объединяли и помогали людям добывать победу.
1: Ну, а у нас начинается третий час нашего эфира, и поэтому мы будем ждать сегодня гостя. Гость, который...
0: поможет нам окунуться.
1: Да, поможет окунуться в атмосферу праздничную. Будет у нас солист Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко Дмитрий Ремезов. Он исполнит нам композиции, которые берут за душу.
0: Так что...
1: И ответит на вопросы.
0: Да, и концертная студия начинает работу. Вы можете не только слышать нас, но и смотреть. Присоединяйтесь в группе ВКонтакте. Для меня это максимально комфортно. Для вас наверняка тоже будет. И там по трансляции вы можете оставлять свои комментарии, оставлять свои реакции. И также писать вопросы нашему гостю. Ну и сайт kazak.fm. Все самые значимые новости там отображаются, передачи, трансляции. Будьте с нами на одной волне, не переключайтесь.
2: Алло, село!
3: В дороге радио настрой. И по пути Казак ФМ с

0: Алисы Черновской.
1: Что со мной случилось? В радио влюбилась. Шью, стираю, кушаю. Казак FM я слушаю.
0: Реклама на Казак FM.
2: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
3: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3 и 2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
5: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
0: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Радиоканал «Казак FM» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: такие вот мы влюбленные в жизнь, влюбленные в наш край, влюбленные в то, что происходит здесь и сейчас. Ваши утренние ведущие Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшина.
1: Доброе утро. Третий час у нас. Мы влюбленные еще и в наших гостей, я хочу сказать. Потому что каждый, кто к нам приходит, он вот прям вот мы смотрим и любим. Скажи.
0: Самое сердечко, да. Случайных людей у нас нет, а тем более в преддверии праздника Великой Победы хочется не только сегодня говорить об этом. Нашу же страну еще что связывает, Юль? Нашу страну связывают еще и песни, которые мы поем всеми поколениями. И сын мой там 7-летний, 8-летний поет. И, знаешь, и во дворе некоторое время назад я слышу, уже бабушки готовятся и запевают. И на шоссе Нефтяников здесь, в Краснодаре, там дворики такие, вроде бы как несколькоэтажные дома, но все равно у людей есть возможность вечером прийти и вот эти вот песни попеть.
1: А вот это мы вам все рассказываем, потому что сегодня в гостях у нас Дмитрий Ремезов, солист Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко. Дима, доброе утро.
0: Доброе утро, Дмитрий.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро, наши замечательные ведущие. Очень рад видеть ваши светлые лица.
1: Дим, мы знаем о том, что мы не зря Андрей начал говорить о том, что дворовые вот песни. Мы знаем, что ты уже, шестой уже год, да, получается, в этом году?
2: Да,
1: шестой год. В своем дворе организовываешь концерты со своими соседями.
0: Да. Расскажи, вот пожалуйста, вот об этом примере, как это все проходит, что для тебя важно.
1: Из чего это началось, да, это тоже интересно.
0: Потому что есть формальные праздники, а есть неформальные. По-моему, вот когда народные гуляния в таком формате, народные чествования, это тоже дорогого стоит. Рассказывайте, пожалуйста.
2: Ну, вообще, 9 мая это такой традиционный наш праздник со своими традициями, которые мы чтим из года в год. И это действительно великий праздник для нашей страны. И как-то однажды я не попал на парад. Мы своей семьей решили не ехать, потому что очень много людей, как-то вот сложности.
0: Не сложилось в этот год.
2: Да, да. И я подумал, почему бы не подарить своим соседям просто хорошие песни. Я вышел во двор, поставил аппаратуру и просто начал петь песни военных лет. Собрались люди вот с разных домов, они спускались, у нас многоэтажные дома, большой район. И так понравился этот формат. Людям мы вместе пели, я пел, они пели. Что на следующий год ко мне подходили соседи мои и говорили, ну что, в этом году будет что-то подобное. И такое, я не помню кто, но кто-то предложил, а давайте будем варить кашу, вот есть же фронтовая каша. Угу. И наш праздник стал обретать все больше и больше формат. С каждым годом у нас присоединяло все больше и больше соседей, соседние дома. В общем, у нас где-то там 500-600 человек приходят на наш праздник, мы все варим каши, да. У нас выступают мои коллеги, приезжают, ну кто по возможности, потому что 9 мая очень плотный график, концертный у всех, да, кто может, приезжает обязательно. Конечно же, таланты дворовые наших соседей, они тоже очень талантливые, рассказывают стихи, читают, поют песни, даже танцуют, поэтому большой, красивый, замечательный концерт получается у нас.
1: Дима, на какое-то название есть у этого концерта? Такое вот между вами.
2: Да просто концерт.
0: День Победы.
2: Это вот такой День Победы, концерт такой в нашей маленькой миниатюре. Кстати,
0: у нас... И мы тоже хотим подхватить. Радиостанция Казак FM. Да, да. Мы присоединяемся к вот
2: в
0: этому народному... Да, мы с вами будем. И наши голоса тоже будут звучать как дань памяти, как уважение к тем людям, которые дали нам жизнь и сейчас дают возможность идти в светлое будущее. Вперед. Я предлагаю музыкальную паузу сделать нам, послушать хорошую музыку, ну и вам, Дмитрий, подготовиться, потому что именно в вашем живом исполнении совсем скоро в концертной студии прозвучит песня. Какая песня?
1: Мы расскажем попозже.
0: Вы не переключайтесь, готовьтесь. Всем доброго настроения. Казак FM, будьте

0: Доброе, казаки и казачки, утро доброе, кто присоединился только что, и утро доброе всем, кто давным-давно не отключает приемник. Это радиостанция «Казак ФМ», утреннее шоу «Алло, село» и ведущие.
1: Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк. Итак, у нас уже в нашей красивейшей студии находится Дмитрий Ремезов. Это солист Государственного эстрадно-симфонического оркестра и
0: Краснодарской филармонии
1: имени Григория Пономаренко. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, нам о песне, которую вы хотите исполнить. Почему выбрали именно ее и как она вот сейчас будет звучать? Почему? Вот поподробнее.
2: Вы знаете, песня замечательная. Я выбрал ее просто потому, что она очень настроительная, да, или как сказать, создает настроение какое-то.
0: Утру,
2: да.
0: И настроение,
2: а у нас
0: и военное,
2: доброе утро, и да, и поэтому и нужно создать настроение, такое с казачьим колоритом, веселое. И, конечно же, эта песня относится к празднику, который будет завтра, 9 мая. Поэтому в этой песне собралось все, что я хотел бы сегодня утром сказать вам и нашим слушателям.
0: Будьте с нами, будьте с нами. Дмитрий Ремезов на волне «Казак ФМ».

0: И мы в студии тоже аплодируем, потому что песня вот... Даже Андрей запел здесь во все горло. Очень хотел поддержать Дмитрия.
1: А Дмитрий Ремезов, солист Краснодарской филармонии имени Григория Федоровича Пономаренко, в эфире радиостанции «Казак-ФМ». И мы продолжаем эти истории, которые нас переносят то в прошлое, в то, когда ковалась наша великая победа, то в день сегодняшний, когда мы всей нашей большой страной помним, чтим, собираем эту историю и собираем эту память для того, чтобы и наши последующие поколения помнили, насколько важно быть нам всем вместе, насколько важно помнить подвиг, который совершили наши деды и прадеды. Продолжаем наше общение. Напоминаем, что вы, каждый из вас может сегодня оставить свои комментарии, например, отправив сообщение на наш номер МАКС 8-928-401-2020, либо присоединившись к нашей группе ВКонтакте. Там есть видео трансляции. Под этой видеотрансляцией также вы можете задавать вопросы и нам, ведущим, и нашему артисту, который сегодня радует нас любимыми военными песнями. Вот. И помните, да, кто сказал, что песню надо бросить на войне? И хочется и в преддверии этого праздника петь и все вместе.
0: А, Дима, мы знаем, что вы поете патриотические песни, вы даже будете участвовать в концерте, который будет проходить здесь у нас 9 мая. Вот расскажите, мы сегодня говорим весь день про воспоминания, про чувства. Что вы чувствуете, когда вот исполняете какую-то такую патриотическую песню? Бывает, что у вас у самого вот так мурашки?
2: Конечно.
1: Я вам тоже, вот, пока вы думаете, могу такой образ. Мы когда тоже общаемся с нашими слушателями, да, мы же их не видим. Да, мы же их не видим, и есть образ.
2: Мы их чувствуем.
1: Да, есть образ. Образ слушателя. И обращаешься, и он возникает у тебя в сознании, и значит, вот здесь. Вот наверняка у артиста, который выходит на сцену, тоже есть. Не всегда, наверное, из-за софитов вам виден весь зал, да? Но все-таки.
2: Да, не всегда из-за софитов видны лица зрителей, слушателей. Но вы знаете, всякий раз, выходя на сцену и исполняя какую-то патриотичную песню, я пропускаю ее через себя, потому что без этого не получится вот той правды. Зритель, вот я вам честно скажу, зритель всегда чувствует ложь. Если ты поешь без души, если ты поешь, ну вот просто...
0: Чтобы спеть,
2: да, ты никогда не зацепишь зрителя. Нужно прочувствовать, нужно понять то, что хочешь ты донести этой песней слушателю. И когда это получается, и когда ты видишь обратную связь, это, ну, самая большая награда для артиста, вот, понимать, что все получилось, вот то, что задумано.
0: Это бурные аплодисменты, люди встают, люди вместе с вами поют.
1: Вот буквально пару дней назад я тоже был в филармонии на концерте одного из поэтов, и для меня удивительным образом случилось так, что вот когда есть такие произведения, которые объединяют всех, то и стихи читают всем залом. Вот это Маяковский, вот просто Блок читали всем залом. Вот как вы относитесь, когда с первых нот песни не только вы поете, но еще и весь зал? Ну, насколько вам это...
2: Это потрясающе, когда творится какая-то магия. Вот в этот момент творится магия, когда зал подпевает вместе с тобой. Ты просто летишь куда-то, паришь, потому что, ну, это прекрасно на самом деле. Вот.
0: Дмитрий, а был ли такой случай на сцене, когда вот вы исполняли какую-то композицию, и вот настолько тронуло до глубины души вас и зрителя, что вот у вас, ну, вот такие были эмоции, что можно было там опустить микрофон и просто вот так стоять, смотреть, слушать, и вот что вы чувствовали? Вот случалось ли что-то такое с вами интересное?
2: Кстати, да, был такой однажды был случай, когда я исполнял песню, и просто зал настолько громко запел, что я думаю, что, ну, вот мой голос здесь, вот я почувствовал, что он был лишний. Я просто опустил микрофон, и я наслаждался вот тем, что зал пел припев.
1: Как поет народ.
2: Да, как поет народ, да, потому что это мощь, это вот эта мощь шла из зала обратно.
0: Вы, наверное, невероятно зарядились в этот момент, да? Вот.
2: Да, у меня была, конечно же, был такой момент некого такого смущения, но
0: Вы не знали, что делать.
2: Да, да. Я думаю, как? То а потом я просто расслабился.
1: Профессионал да. должен делать свое дело, а человек говорит, доверься за
2: мной. Да, да, доверься нам, мы тоже. Мы с тобой в этой песне, мы с тобой.
1: Да. А, кстати, вот мы все разные, и песни Победы, они тоже все разные. Где-то есть те песни, которые и в миноре, и вот такие мурашки вызывают. А есть те песни, которые также вызывают мурашки, но они яркие, радостные, замечательные, танцевальные. Ну, вот для вас, в первую очередь, через что, как вы считаете, вот если человек приезжает в нашу страну, откуда-то издалека, да, и никогда не сталкивался, может быть, такое бывает же, да, вот с песенным наследием нашей страны, наших людей. Вот, может быть, три песни, через которые бы вы ему показали и культуру песен Великой Победы и тех людей, которые приносили нам ее. Что это могли бы быть за песни?
2: Ну, вообще, это любые песни Григория Федоровича Пономаренко, сразу скажу, потому что там глубокое наследие нашей именно русской культуры.
1: А вот именно военных лет, представляете, приходят к вам на праздничный концерт, в том числе и на дворовой концерт, да, который тоже будет. Человек, который издалека, из другой культуры.
2: Для меня лично самая глубокая песня, вот если в миноре, это «Темная ночь». Потому что, ну, эта песня пропитана настолько лиричными чувствами, то есть не грустью, вот, ну, то есть не бедой какой-то, да, а вот именно лирикой и любовью, но в то же время с таким налетом военного времени, тяжелого, что там каждое слово, оно, ее нельзя петь как-то по-другому, иначе, она всегда получается вот так, как ее задумал автор. И вот эта песня может передать все те ощущения военных лет, но в лирике. В лирике. Угу. Это лиричная песня, да? «День Победы».
1: Да.
2: «День Победы». Хотя эта песня была написана уже после «Победы» нашей, но я считаю, что это великая песня, которая вот объединила все наши чувства, все наши мысли вот в одной песне, все наши эмоции. И когда ты ее слушаешь, с первых аккордов просто душа трепещет. Я помню, когда я в первый раз ее услышал, и знаете, когда вот слушаешь хит, и сразу понимаешь, что это хит. Вот когда я первый раз услышал «День Победы», сразу были те эмоции, которые не покидают меня и по сей день. Поэтому вот эта песня номер два. Ну вот номер три — это «Смуглянка».
1: Ох, спасибо,
2: вот,
1: да.
2: «Смуглянка» — это такой симбиоз лирики, немножечко где-то шуток каких-то, да, то есть какой-то такой есть момент игровой. Но и опять же вся серьезность военных действий там присутствуют, там и партизаны, и
1: кажется, да, это песня, которая с характером, ведь мы, как народ, многонациональный народ, мы и сплотиться можем, и в то же самое время мы не злобные, мы добрые, мы... Но кто к нам с мечом,
2: от меча и погибнет.
1: Поэтому, вот, я призываю наших слушателей тоже на наш номер МАКС 8-928-401-2020 делиться своими песнями Победы, что в первую очередь, вот они пришли на концерт и хотели бы сами спеть, да, пускай вот этот тот самый рейтинговый... Ну, вот у каждого из нас есть своя песня, которая греет душу, греет сердце. И также ваши песни вы можете присылать в нашу трансляцию. У нас все это идет ВКонтакте, ВК. Здесь также можно будет и задавать вопросы, и все это мы тоже хотим зачитывать и хотим сегодня смотреть, что греет вашу душу. Готовимся к следующему номеру, но после небольшого перерыва вновь в нашей студии. Ваши ведущие Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина и наш гость Дмитрий Ремезов, солист Краснодарской филармонии имени Григория Федоровича Пономаренко.

0: 9:46.
1: В студии «Казака» Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина и наш гость Дмитрий Ремезов, солист Краснодарской филармонии имени Григория Федоровича Пономаренко. Дмитрий, доброе утро.
2: Доброе утро, дорогие слушатели. Рад слышать всех, хоть и не слышу. Я слышу только наших замечательных ведущих. Ребята, тоже доброе утро.
1: Ну, мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Вы также можете на наш номер МАКС 8-928-401-2020 присылать песни, которые трогают, ну вот максимально трогают и душу, и сердце, и все, пускай это будет связано с победой в Великой Отечественной войне. Мы хотим знать, чем живут, что слушают наши люди, которые круглосуточно находятся с нами, рядышком, так же, как и мы с ними. Ну и продолжаем разговор о песенном творчестве. А вот вы, как артист, как тот человек, который также имеет там свой богатый репертуар, ведь иногда песни о войне, они напрямую не связаны, да? И есть, ну, такой феномен, когда вроде бы как напрямую не поется, да, о том, что вот геройство, вперед, победа, да, но и в то же самое время эти песни, они связаны с любовью, достаточно лиричные, да, и здесь они тоже становятся символами. Есть ли в вашем репертуаре, либо в листе песен, которые вы слушаете, именно такие песни?
2: Ну, я хотел бы сказать, во-первых, что война войной, да. Но наши люди всегда находили минутку для... ну, в общем, жизнь не прекращалась. Также люди влюблялись, также люди расставались и жили, продолжали жить. Жизнь продолжалась, да, в этих тяжелых условиях. И поэтому в песнях отображали вот эти моменты все. И лирику тоже, и любовь, и героизм. Поэтому в военное время песни о войне, они могли быть, ну, многогранными.
0: Обширными,
2: да, обширными многогранными, да.
1: Кстати, я здесь тоже согласен, что песни — это отображение вообще жизни. И для меня некоторое время назад стало таким открытием, когда в блокадном Ленинграде родилось очень много детей. То есть в семьях продолжалась история, продолжалась любовь, и несмотря на тяжелейшее положение, несмотря, да, там рождались дети, и это тоже есть. Если вы обратитесь к литературе, если вы обратитесь к интернету, вы найдете информацию. Да, для меня это тоже было удивительным образом, и действительно, что любовь, она способна победить все, да, любовь к своей родине, любовь к семье, и вообще любовь к тому, что, ну, вот нам наши родители, бабушки, дедушки дали же вот то самое разумное, доброе, вечное.
0: Я думаю, что это как раз хорошо, что все это сохранилось, ведь это давало жизненную силу людям, которые,
2: конечно,
0: сражались.
2: Конечно, давало надежду,
0: любовь,
2: самое главное.
0: Надежда, это все, это же поддержка была нашим солдатам.
1: Дмитрий, мы приглашаем вас в концертную студию, но перед тем, как вы туда отправитесь, вот расскажите о песне, которая будет сейчас исполнена.
2: Песня называется «Песенка фронтового шофера». Она такая легкая, веселая. Много было разных профессий, да, не только были солдаты у нас,
1: да,
2: в военное
1: пехота
2: время.
1: Пехота такая.
2: Пехота, да. Но было много других профессий, которые также помогали, также сражались плечом к плечу. Поэтому об этих бравых ребятах много песен было написано. И вот эта песня, одна из них, про шоферов, про фронтовых шоферов, которые...
1: Также в ряду пехоты, летчиков, моряков всех родов и видов войск, да, несли на своих плечах победу. Мы вас приглашаем в нашу студию. Ну а вы, наши дорогие слушатели, можете на наш номер телефона 8-928-401-2020 прислать ваши истории, либо в группе ВКонтакте оставлять свои комментарии и вопросы нашему гостю. Дмитрий Ремезов, «Песенка шофера».

0: Еще дома дела.
1: Дмитрий Ремезов, солист Краснодарской филармонии имени Григория Федоровича Пономаренко в эфире радиостанции «Казак-ФМ».
2: Вот мы всегда говорим о том, что нужно подключаться к третьему часу, к нашему эфиру, потому что Дмитрий не только пел, он еще и танцевал. И те, кто подключились, они видели это. Дмитрий, за это вот прям отдельнейшие аплодисменты, потому что как круто, когда артист, вот он, и это жизнь, вы действительно
1: Спасибо.
2: Проживаете эти песни. И каждый раз, вот с Дмитрием я знакома уже не один год, и каждый раз, когда я вас слушаю, каждый раз, когда я вижу, я восхищаюсь. И думаю, что наши слушатели, зрители тоже.
1: И вам персональное спасибо за ту песню, которая, она не просто про род, про вид войск, про тех людей, которые вы сейчас, знаете, в своей песне отобразили историю моей семьи, моего деда, который был шофером в годы Великой Отечественной войны, и затем он пришел с войны, принеся этот опыт, и работал в колхозе, в совхозе, станице Петровской, родил 3 дочерей, и вот это моя личная песня. Я каждый раз, когда я слышу, я вспоминаю образ своего деда, деда Жоры Бучинского. И спасибо вам большое за то, что вы своим творчеством и эти струны моей души затронули сегодня.
3: Спасибо вам за такие теплые слова.
1: Ну, а мы говорим всем нашим слушателям, помните о том, что все то, что находится вокруг нас, это дело рук наших дедов и прадедов, которые принесли нашу победу. Впереди самый большой и великий праздник нашей страны – День Победы.
2: Мы все помним, ничего не забыто. И, Дмитрий, спасибо вам большое, что вы сегодня к нам пришли, исполнили эти замечательные песни и пригласили на мероприятие, рассказали, как это все будет. Ну, а мы, наверное, будем уже, к сожалению большому, прощаться с нашими радиослушателями и с нашим гостем. Спасибо большое всем за сегодняшние сообщения, за то...
1: За теплый отклик. Всех ждем 9 мая в 13:00 на праздничном концерте здесь. Радиостанция «Казак-ФМ». Наши артисты, которые будут исполнять песни, великие песни Победы. Ведущие, которые будут зачитывать песни. Письма, живые истории. Все это пускай вам формирует ту самую память и погружает в историю нашей великой победы. С наступающим праздником всех!
3: Спасибо, спасибо за приглашение. И, конечно же, дорогие слушатели, также хочу вас поздравить с наступающим праздником и пригласить на завтрашний концерт.
1: До встречи на волнах «Казак-ФМ».
4: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
5: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3UC Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
6: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, как Севастополь отметит День Победы, какие скверы Керчи обновят в следующем году и кто из семьи запокорил всероссийскую сцену. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 150 праздничных мероприятий подготовили в Севастополе ко Дню Победы. В праздничные дни в городе пройдут возложения цветов, концерты, спортивные турниры и патриотические акции. На Сапун-горе развернут масштабный исторический фестиваль «Знамена славы». Во Дворце культуры рыбаков и на других площадках организуют торжественные выступления. Также севастопольцев и гостей города ждет масштабный киномарафон патриотических фильмов. Напомню, традиционного военного парада в этом году не будет по соображениям безопасности. Однако для каждого ветерана проведут персональное шествие прямо под окнами дома. Выбрать новые зоны отдыха для благоустройства жители Керчи могут до 12 июня. На народное голосование выставили три территории: сквер Летчиков, зоны отдыха Ворошилова и сквер Дружба. Участок, который наберет больше всего симпатий горожан, полностью обновят в рамках национального проекта. Сделать свой выбор керчане могут дистанционно через портал госуслуги. Награды всероссийского конкурса «Манифест» завоевали танцоры из Семииза. Хореографическая студия «Отражение» представила Крым на большой сцене в Сочи, где соревновались 25 сильнейших коллективов со всей страны. По итогам выступлений сразу несколько номеров крымчан в категории современных хореографий получили звания лауреатов второй и третьей степени. Экспертное жюри высоко оценило технику и артистизм наших артистов. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове ожидается солнечная погода. В Симферополе и Бахчисарае воздух прогреется до 23 градусов. В Ялте термометры покажут плюс 18. В Алуште и Евпатории ожидается 19 градусов. В Феодосии и Керчи плюс 17. В Севастополе по прогнозу 19 выше нуля. Про зонтики можно забыть. Привет отправляем в село Укромное Симферопольского района. У вас солнечно, на термометрах плюс 22. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут с желанием идти на работу, чтобы отдохнуть там от семейных дел и детей. Это для наших соседей 300 рублей за капучино не жалко, а 400 рублей за банку кофе дорого. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а? Мне кажется, я научился предсказывать будущее.
1: Ну, предскажи мне, Русланчик.
0: В следующем году у тебя появятся седые волосы.
1: А ты уверен?
0: На 100%. У тебя же сын в первый класс идет. 100% появится, по себе знаю.
1: Ну вот что ты вот напоминаешь?
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак FM.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак FM.
4: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио «Казак».

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Встречаются как-то два приятеля. Один другому говорит: «Ой, а ты что такой хмурый?» «Да тут с женой поругался». «А что такое?» «Да мы с ней никак не можем договориться, где отпуск проводить». «Ну а в чем проблема-то?» «Да ты понимаешь, я хочу в Таиланд». «А она?» «А она хочет со мной».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Они сражались за Родину. Их подвиг – как вечный огонь в наших сердцах. В их честь названы улицы.
1: Петр Метальников, братья Игнатовы, Цезарь Куников, Георгий Жуков.
0: Имена на все времена. Улица Георгия Невкипелова в микрорайоне гидростроителей в Краснодаре получила свое название в конце 1975 года. Так была увековечена память Георгия Терентьевича Невкипелова, летчика, участника Великой Отечественной войны, героя Советского Союза. Георгий Невкипелый родился в 1913 году в Краснодаре. Тогда его называли Екатеринодар. С детства он мечтал о небе. Поступил в Краснодарский аэроклуб, затем в Качинское авиационное училище военных летчиков. С первых дней Великой Отечественной войны Георгий Невкипелый защищал небо над Ленинградом. В июле 1941 года за налет на фашистский аэродром получил высокую награду. Осенью того же года летчик уже громил мотопехоту противника под Москвой, бомбил понтоны на реке Наре, уничтожал танки врага на полях сражений. В день он совершал несколько боевых вылетов. 15 декабря 1941 года самолет Невкипелова отправился в свой последний бой. В этот день советские штурмовики попали под обстрел немецкой батареи. Машину Невкипелова подбили. Можно было бы спастись, выпрыгнуть с парашютом. Но Георгий выбрал другой путь. До последнего момента он сбрасывал бомбы на вражеский эшелон, пока его самолет не врезался в землю. Летчик посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Также был награжден орденом Ленина и двумя орденами Красного Знамени. Имена на все времена.
2: По пути с Казак-ФМ.

0: Zac FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, как Севастополь отметит День Победы, какие скверы Керчи обновят в следующем году и кто из семьи запокорил всероссийскую сцену. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 150 праздничных мероприятий подготовили в Севастополе ко Дню Победы. В праздничные дни в городе пройдут возложения цветов, концерты, спортивные турниры и патриотические акции. На Сапунгаре развернут масштабный исторический фестиваль «Знамена славы». Во Дворце культуры рыбаков и на других площадках организуют торжественные выступления. Также севастопольцев и гостей города ждет масштабный киномарафон патриотических фильмов. Напомню, традиционного военного парада в этом году не будет по соображениям безопасности. Однако для каждого ветерана проведут персональное шествие прямо под окнами дома. Выбрать новые зоны отдыха для благоустройства жители Керчи могут до 12 июня. На народное голосование выставили три территории – сквер Летчиков, зоны отдыха Ворошилова и сквер Дружба. Участок, который наберет больше всего симпатий горожан, полностью обновят в рамках национального проекта. Сделать свой выбор керчане могут дистанционно через портал госуслуги. Награды всероссийского конкурса «Манифест» завоевали танцоры из семьи «Иза». Хореографическая студия «Отражение» представила Крым на большой сцене в Сочи, где соревновались 25 сильнейших коллективов со всей страны. По итогам выступлений сразу несколько номеров крымчан в категории современных хореографий получили звание лауреатов второй и третьей степени. Экспертное жюри высоко оценило технику и артистизм наших артистов. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове ожидается солнечная погода. В Симферополе и Бахчисарае воздух прогреется до 23 градусов. В Ялте термометры покажут плюс 18. В Алуште и Евпатории ожидается 19 градусов. В Феодосии и Керчи плюс 17. В Севастополе по прогнозу 19 выше нуля. Про зонтики можно забыть. Привет отправляем в село Укромное Симферопольского района. У вас солнечно, на термометрах плюс 22. Дома вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи делают свою музыку погромче, чтобы мы сделали свою потише. Это наши соседи, чтобы узнать погоду, заходят на несколько метеосайтов, вместо того, чтобы посмотреть в окно. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Петрович,
1: да.
0: А кто, по твоему мнению, твой лучший сосед? Наверное, я?
1: Не, Русланчик, не ты, а соседи из 42-й квартиры.
0: Но почему не я, а они?
1: А потому что они дома не живут, а постоянно в командировках. Золотые люди!

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Самая бесполезная вещь в женском гардеробе – зонтик. Его всегда нет в нужный момент.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
3: Пап, а когда была война, дети где были?
4: По-разному, Нина. Там, куда не дошли немцы, они жили у себя дома с мамами или другими родственниками, ведь почти все мужчины были на фронте. Там, где были фашисты, многие ребята помогали партизанам, а были еще сыновья полка.
3: Это как вообще?
4: Обычно это были ребята, у которых родители погибли. И по воле случая они оказались у наших военных. Командиры относились к ним как к своим детям. Обеспечивали едой, одеждой, жильем и защитой. А солдаты оберегали и наставляли их. Учили обращаться с оружием.
3: С оружием? Они же дети!
4: Время такое было. Даже дети хотели защищать родину и бить фашистов. И иногда мальчики стреляли лучше взрослых. Вот, например, в районе Севастополя в отряде морских пехотинцев был сын полка Валера Волков. Он был едва ли не лучшим стрелком и ходил на боевые задания вместе со взрослыми, хотя ему было всего 13 лет. А в свободное время Валера читал бойцам стихи и выпускал рукописную газету. Погиб мальчишка тоже, как настоящий герой. Его отряд оборонялся в ущелье, когда на них пошли немецкие танки. Двое офицеров и Валера взяли гранаты. Они решили подобраться поближе к танкам, чтобы их вывести из строя. Волков был такой смелый, что пошел в бой первым. Он поднялся во весь рост, и тут же его ранили. Но Валера продолжал идти вперед и подорвал танк вместе с собой, связкой гранат. Вот такой подвиг юного сына полка.
3: А дочери полка были?
4: Были и дочери.

0: Девочки помогали перевязывать раненых, готовили еду и даже были разведчицами. Их помощь для победы тоже была очень важна.
1: «Папа знает».

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Идут два соседа по станице, а навстречу им красивая такая девушка. Поравнявшись с ними, она улыбается, и тут один другому говорит: «О, видал, Мишань? А, это она мне улыбнулась». «А кому же еще? Я, когда тебя в первый раз увидел, вообще неделю ржал».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Она дарит жизнь и хранит наследие. Добрая и смелая, любящая и преданная. Ее красота – это сила, которой нет равных. Сила женщины. Сила женщины. Великой победе посвящается.
1: Татьяна Костырина была одним из лучших снайперов Великой Отечественной войны. Она родилась в Кропоткине, в многодетной семье. В школе пела и танцевала, вступила в комсомол, мечтала стать агрономом. Когда началась война, Татьяна сразу решила, что ее место на фронте. Для того, чтобы получить военную специальность, поступила на курсы снайперов. Девушка быстро проявила себя. Била точно в яблочко, и казалось, что она даже не целится. Все у нее получалось играючи и само собой. При этом никогда Татьяна специально стрельбой не занималась. Когда немцы приблизились к родному Кропоткину, она пришла в военкомат и попросила направить ее в действующую армию. На тот момент Тане не было еще и 18 лет. Военный комиссар сначала отказывал ей, но девушка была так настойчива, что в итоге ее все-таки зачислили в полк снайпером. За год на фронте Татьяна Костырина уничтожила 120 противников. Девушка не просто самоотверженно служила, но и поражала даже бывалых солдат своим мастерством и отвагой. Ее последний бой был в Крыму. Татьяна, которой было всего 19 лет, подняла солдат в атаку после того, как они потеряли командира. И за ней пошли с криками «Ура!». Благодаря подвигу юного снайпера советские бойцы заняли стратегическую высоту близ Керчи. За проявленное мужество Татьяне Костыриной присвоили звание Героя Советского Союза. Его за годы войны были удостоены 87 снайперов, только 6 из них – женщины. В их числе Татьяна Костырина. И сегодня она остается символом мужества и патриотизма. В честь Татьяны Костыриной назвали поселок в Крыму и улицы в родном Кропоткине и Керчи. А имя нашей землячки высечено золотыми буквами в зале славы Центрального музея Великой Отечественной войны в Парке Победы в Москве.
0: Сила женщин. Сила женщины. На Казак-ФМ.
2: Казак!

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, как Севастополь отметит День Победы, какие скверы Керчи обновят в следующем году и кто из семьи запокорил всероссийскую сцену. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 150 праздничных мероприятий подготовили в Севастополе ко Дню Победы. В праздничные дни в городе пройдут возложения цветов, концерты, спортивные турниры и патриотические акции. На Сапун-горе развернут масштабный исторический фестиваль «Знамена славы». Во Дворце культуры рыбаков и на других площадках организуют торжественные выступления. Также севастопольцев и гостей города ждет масштабный киномарафон патриотических фильмов. Напомню, традиционного военного парада в этом году не будет по соображениям безопасности. Однако для каждого ветерана проведут персональное шествие прямо под окнами дома. Выбрать новые зоны отдыха для благоустройства жители Керчи могут до 12 июня. На народное голосование выставили три территории – сквер Летчиков, зоны отдыха Ворошилова и сквер Дружба. Участок, который наберет больше всего симпатий горожан, полностью обновят в рамках национального проекта. Сделать свой выбор керчане могут дистанционно через портал госуслуги. Награды всероссийского конкурса «Манифест» завоевали танцоры из семьи за хореографическая студия «Отражение» представила Крым на большой сцене в Сочи, где соревновались 25 сильнейших коллективов со всей страны. По итогам выступлений сразу несколько номеров крымчан в категории современных хореографий получили звания лауреатов второй и третьей степени. Экспертное жюри высоко оценило технику и артистизм наших артистов. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове ожидается солнечная погода. В Симферополе и Бахчисарае воздух прогреется до 23 градусов. В Ялте термометры покажут плюс 18. В Алуште и Евпатории ожидается 19 градусов. В Феодосии и Керчи плюс 17. В Севастополе по прогнозу 19 выше нуля. Про зонтики можно забыть. Привет отправляем в село Укромное Симферопольского района. У вас солнечно, на термометрах плюс 22. Дома вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Друзья, это дневная программа по заявкам. Начинает свою работу. Меня зовут Алексей Орлов. Я вас приветствую. Желаю хорошего дня. С этой минуты можно набирать наши цифры 8-928-401-2020. И сразу же напомню, что к этим цифрам подключен наш Макс для ваших сообщений. Первый звонок раздался из станицы Переправная. И Татьяна Кирилловна, здравствуйте. Добрый день. Татьяна Кирилловна.
1: Здравствуйте.
0: Да, здрасте. Рассказывайте, чем вы к нам?
1: Я вас слушаю.
0: Да, это мы вас слушаем. Татьяна Кирилловна, рассказывайте.
1: Я хочу поздравить всех с великим праздником Днем Победы. Я не могу.
0: Поздравляем! Уже завтра наша страна отметит 81-ю годовщину Великой Победы. Друзья, с наступающим праздником! Присоединяйтесь, дозванивайтесь, поздравляйте всех с этой датой, с этим днем, великим днем нашей Великой Победы. Я сразу же напомню, что 9, 10, 11 в выходные дни программа по заявкам будет выходить в записи «Творенчики по письмам». Поэтому, если вы хотите поздравить с наступающими днями рождения, которые на эти даты выпадают, то, пожалуйста, давайте делать это сегодня в рамках прямого эфира. Я имею в виду, если вы письмо не отправили, конечно же, в нашей редакции. Либо уже 12 числа, когда вновь мы вернемся в прямой эфир, будем поздравлять уже с наступившими днями рождения. Ну, это что касается личных праздников. Ну, а так, конечно же, в преддверии такого замечательного, великого праздника мы находимся. «Три танкиста» попросила Татьяна Кирилловна. Давайте послушаем в этой связи сразу после короткой рекламы.

0: вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su. О, Мартин. Убирай тут 500-391-24-93. 142-455. Московская область. Накинский район. Город Электроугли. Улица Центральная, дом 109.
1: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
2: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
4: Тогда важно, где проект собираете.
3: И где?
4: Профимолл. Многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
3: То есть можно собрать весь проект сразу?
4: Да, Профимолл. Когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
6: После столь долгого перерыва в нашей переписке связь наша начинает снова восстанавливаться. Я так долго не получал от вас писем, что сразу не поверил, когда принесли в землянку пачку писем. Какая радость охватывает тебя, когда
7: получаешь долгожданное письмо. Читаешь его, перечитываешь, спрячешь, достанешь, опять читаешь. Вдумываешься в каждое слово, в каждую строку. Наконец, заучиваешь его почти на память. Эти строки написал своим родным старший радиотелеграфист Анатолий Чернов с фронтов Великой Отечественной. 9 мая на «Казах-ФМ» мы будем читать подлинные фронтовые письма. Бесценные свидетели мужества, стойкости и веры. А любимые фронтовые песни сплетутся с ними в единую мелодию победы. 9 мая в 13:00 специальный проект «Мелодии победы». Вместе отметим День Великой Победы.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Друзья, отправить свои сообщения вы можете не только в наш МАКС 8-928-401-2020, но еще и на нашу электронную почту вареник@казак.фм и, конечно же, при помощи нашего официального сайта казак.фм. Куда бы ни писали, пожалуйста, не забываем подписываться и указывать, кому адресуете ваши строки. Звонок у нас из Краснодара. Зинаида, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте, Казак. Благодарим нашего любимого радио, которое нам позволило поблагодарить всех, поздравить наступающими праздничными праздниками. Но самое главное, я хочу, кто помнит из наших родителей, Коваленко Петр Алексеевич, Коваленко Мария Михайловна, они прошли, они там повоевали победу. И Йорж Александр, Йорж Алексей Кибритов. Всем хочу, ближайших мне очень много родственников, я их всех не буду перечислять. Кто знает меня и помнит, и одноклассники, Дима и Дима, пожелать всем добра, здоровья, самое лучшее, чтобы небо над землей, чтобы у нас праздник прошел мир, совместно, и чтобы помнили и не забывали этот праздник.
1: Да, золотые слова, и я тоже об этом всегда говорю. Хочется, чтобы и через много десятилетий, столетий мы всегда вспоминали эту трагичную, но такую великую дату в нашей истории. И поэтому еще раз, конечно же, от всей души хочется сказать спасибо, слова благодарности нашим ныне здравствующим ветеранам. Светлая память тем, кого нет с нами. С наступающим Днем Победы! И как же без этой песни, не побоюсь этого слова, легендарной песни в исполнении Льва Лещенко.

0: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
4: Каждый день на Казак-ФМ душа поет о воле.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Куме, а скажи мне, что? А вот ты в горящую избу войдешь? Не. А коня на скаку остановишь? Да не. От за что я тебя, кум, уважаю, что ты не баба.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Она дарит жизнь и хранит наследие. Добрая и смелая. Любящая и преданная. Ее красота – это сила, которой нет равных. Сила женщины. Сила женщины. Великой победе посвящается.
1: Евгения Жигуленко – одна из легендарных ночных ведьм, летчица женского ночного бомбардировочного авиаполка. Евгения Жигуленко родилась в Краснодаре, выросла в Тихорецке. Еще в школе она твердо решила, что будет летать. Родители, которые были простыми рабочими, пытались отговорить дочь. Но наперекор им Женя сбежала в столицу, чтобы учиться. И никогда никому не позволяла встать между ней и мечтой. Летать Жигуленко начала в мае 1942 года, когда была зачислена штурманом в женский авиационный полк. Ей на тот момент был 21 год. Вместе с ней служили такие же юные девушки от 17 до 25 лет. Вместо того, чтобы бегать на танцы и выходить замуж, вчерашние школьницы поднимались в небо и каждым своим взлетом приближали победу. Летали они на бипланах У-2, деревянных самолетах с открытой кабиной, неторопливых и уязвимых. Но именно эти машины стали грозным оружием в руках отважных летчиц. Ночью они на низкой высоте подлетали к вражеской позиции и сбрасывали бомбы, за что и получили прозвище «ночные ведьмы». Евгения Жигуленко была одной из самых метких. Несмотря на кромешную темноту, она точно попадала в цель. Была просто одержима полетами. И даже когда была ранена, не дождавшись выписки из госпиталя, угнала грузовик и вернулась в часть, чтобы снова летать. Ночные ведьмы воевали в небе над Кубанью, Крымом, Белоруссией, Польшей, Германией. За 3 года Евгения Жигуленко почти 1000 раз поднялась в воздух на боевое задание. Незадолго до победы она получила звание Героя Советского Союза. Окончание войны не заставило Евгению уйти из авиации. Еще 10 лет она служила на Дальнем Востоке. После отставки переехала в Сочи, была депутатом городского совета, возглавляла управление культуры. При ней построили концертно-театральный зал «Фестивальный», одну из достопримечательностей Сочи. На курорте стали проводить разные выставки, устраивать концерты известных артистов. Но в глубине души Евгения хранила другую мечту — снять кино о своих боевых подругах. Ее уговаривали не бросать управление. Были и предложения из Министерства культуры страны. Но Евгения Жигуленко, как и в юности, несмотря ни на что, от мечты не отказалась. Почти в 50 лет она поступила в ВГИК на режиссерский факультет и уехала в Москву. Жигуленко сняла 3 фильма. Один из них, «В небе ночные ведьмы», вышел в 1981 году. Так Евгения отдала долг тем, кто сражался за родину в годы войны в небе и на земле. Память самой летчицы увековечена в названиях улиц в кубанских городах.
0: Сила женщины. Сила женщины. На Казак-ФМ.
2: Когда душа поет.

Придет твое мгновение, придет оно большое, как глоток, глоток воды

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какие выплаты получили крымские ветераны ко Дню Победы, где проводят ремонт городского автовокзала и что восстановили в Гурзуфе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. По 400 тысяч рублей получили крымские ветераны к 81-й годовщине Победы. Региональную финансовую поддержку перечислили участникам боевых действий, партизанам, подпольщикам и награжденным медалью за победу над Германией. Также выплаты направили другим категориям ветеранов и бывшим узникам фашизма. Тем, кто имеет статус детей войны, выплатили по 1 000 рублей. Внутренние отделочные работы стартовали на автовокзале в Ялте. В капитальном ремонте транспортного узла сейчас задействовано 70 рабочих. Строители уже полностью демонтировали старые платформы, усилили несущие конструкции здания. Ключевая задача – создать современный комфортный вокзал. Сдать готовый объект подрядчики планируют уже в ближайшее время. Заброшенный фонтан реконструировали и запустили в центре Гурзуфа на улице Ленинградской. Долгое время конструкцию использовали просто как клумбу. Теперь водный объект снова дарит прохладу жителям и гостям курортного поселка. Вечером чашу фонтана украшает яркая архитектурная подсветка. Внешний вид обновленного объекта местные жители выбрали сами по итогам открытого голосования, а все строительные работы оплатил частный инвестор. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается солнечная погода. В Симферополе и Бахчисарае воздух прогреется до 24 градусов. В Ялте термометры покажут плюс 18. В Полужье и Евпатории ожидается 19 градусов. В Феодосии до 18. В Севастополе по прогнозу 20 выше нуля. Зонтики полежат без работы. Привет отправляем в село Окуневка Черноморского района. Завтра у вас солнечно, на термометрах плюс 19. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».
0: Казак ФМ.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи хранят свои сбережения не в банке, а в своих фантазиях. Это наши соседи хранят в холодильнике засохший кусочек сыра на случай, если закончатся вообще все продукты. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Вам

0: Петрович, о. А вы чё вчера так сильно ругались? С женой что-то не поделили?
1: Да нет, Русланч, у младшего домашнее задание по математике очень сложное попалось. Вот, решали всей семьей.

0: женщина у психотерапевта. «Доктор, мне кажется, мой муж мне изменяет. Представляете, по понедельникам он исчезает, возвращается веселый, довольный, глаза горят, а через день опять начинает брюзжать и теряет ко всему интерес». Психотерапевт: «Ха-ха-ха, так это он ко мне ходит».
1: Шутки, прибаутки.

0: ви бачили, що це?
1: Что на кубанском диалекте означает слово «гойдалка»? Мы поинтересовались у прохожих.
0: Ты бач, як оно!
2: Я думаю, это для детей своеобразная игрушка деревянная, которую они предполагали, как лошадка. Скакали на палочке верхом и кричали «гойда, гойда».
3: В этой песне с плясками «гойдалка». «Танцуй, Матвей, не жалей лаптей». Это что-то связано с концертом. После урожая собирается гулянка, называется гойдалка.
4: Гойдалка. Ну, это значит легкое поведение человек, ну, скорее всего, женщина, девушка, которая бегает туда-сюда, гойдает.
5: Гойдалка на современный, может, это что-то связано с голоданием, либо с диетой.
6: Гойдалка – это человек, который делает все поступки необдуманно.
7: Гойдалка – это хорошая вещь. Это там, где детей гойдают на гойдалке, качели.
1: Действительно, гойдалка – это качели. А выражение «гойдаться» означало кататься и кружиться на качелях, каруселях, санях и прочих приспособлениях. Гойдание на качелях – это традиционное развлечение детей и молодежи в весенне-летний период. Кроме того, это отголоски древнего магического действия, призванного стимулировать рост посевов. Оце так.
0: А вы бачили, шо це?
8: По пути с казак.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Как-то раз мужик проснулся от того, что жена треснула ему кулаком в лоб. Он говорит: «Ты чё?» Она говорит: «А почему ты меня во сне Наденькой назвал?»
2: Муж: «Это потому, что мне приснилось, что я Ленин».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какие выплаты получили крымские ветераны ко Дню Победы, где проводят ремонт городского автовокзала и что восстановили в Гурзуфе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. По 400 тысяч рублей получили крымские ветераны к 81-й годовщине Победы. Региональную финансовую поддержку перечислили участникам боевых действий, партизанам, подпольщикам и награжденным медалью за победу над Германией. Также выплаты направили другим категориям ветеранов и бывшим узникам фашизма. Тем, кто имеет статус детей войны, выплатили по 1 000 рублей. Внутренние отделочные работы стартовали на автовокзале в Ялте. В капитальном ремонте транспортного узла сейчас задействовано 70 рабочих. Строители уже полностью демонтировали старые платформы, усилили несущие конструкции здания. Ключевая задача – создать современный комфортный вокзал. Сдать готовый объект подрядчики планируют уже в ближайшее время. Заброшенный фонтан реконструировали и запустили в центре Гурзуфа на улице Ленинградской. Долгое время конструкцию использовали просто как клумбу. Теперь водный объект снова дарит прохладу жителям и гостям курортного поселка. Вечером чашу фонтана украшает яркая архитектурная подсветка. Внешний вид обновленного объекта местные жители выбрали сами по итогам открытого голосования, а все строительные работы оплатил частный инвестор. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается солнечная погода. В Симферополе и Бахчисарае воздух прогреется до 24 градусов. В Ялте термометры покажут плюс 18. В Полужье и Евпатории ожидается 19 градусов. В Феодосии до 18. В Севастополе по прогнозу 20 выше нуля. Зонтики полежат без работы. Привет отправляем в село Окуневка Черноморского района. Завтра у вас солнечно, на термометрах плюс 19. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

0: Мы группа «Белое злато».
1: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
2: Слушайте нашу новинку на волнах

0: умная женщина никогда не скрывает свой возраст. Поэтому на вопрос «Сколько же вам лет?» она дает правдивый ответ. «Ого! Я не могу назвать вам свой возраст. Он постоянно меняется».
1: Шутки, прибаутки. Частушка для казака от казачки Людмилы Самсоновой из

0: профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97. Когда душа

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Два кума сидят на заваленке, выпивают, и один другому говорит: «Микола, я уже не могу». Второй ему говорит: «Так и что это? Я тогда выливаю?» А первый открывает рот и говорит: «Выливай».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Как всегда, опять нам жить мешают, упрямо досаждая суетой. А дружба всякий раз по жизни помогает, но только тем, кто предан ей душой.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, что сегодня отмечают в Севастополе, как Крым стал лидером экотуризма и где выставили личные вещи императрицы. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. 61-ю годовщину присвоения высшего звания «Город-герой» отмечают сегодня в Севастополе. 8 мая 1965 года городу торжественно вручили орден Ленина и медаль «Золотая звезда». Этого статуса Севастополь удостоился за выдающийся массовый героизм жителей. Солдаты, моряки и обычные граждане стойко держали оборону 250 дней. Затем севастопольцы пережили тяжелый период оккупации. Полностью город освободили ровно за год до Великой Победы 9 мая 1944 года. Крым вошел в топ-5 регионов-лидеров по развитию сельского туризма. В республике сейчас работают более 250 предприятий в этом перспективном сегменте. Крымские предприниматели все чаще открывают экологичные глэмпинги, агроусадьбы и уютные отели вдали от городской суеты, отказываясь от традиционных бетонных гостиниц. По количеству таких проектов полуостров уступает только Московской области, Краснодарскому краю, Алтаю и Башкирии. Популярность эко-маршрутов в Крыму за последнее время выросла в 10 раз. Художественный музей вновь открыл свои двери после масштабной реставрации в южном флигеле ханского дворца Бахчисарая. В обновленной экспозиции собрали более 2000 картин, скульптур и предметов декоративного искусства. Центральная выставка теперь посвящена знаменитому таврическому воежу Екатерины Великой. Туристы могут увидеть все личные вещи императрицы, включая мундирное платье, старинную мебель и орденскую посуду. Отдельные залы кураторы посвятили визитам императорской семьи и поэтам Александра Пушкина. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове солнечно, в Симферополе и Бахчисарае воздух прогреется до 24 градусов. В Ялте термометры покажут плюс 18. В Алуште и Евпатории ожидается 19 градусов. В Феодосии и Керчи плюс 20. В Севастополе по прогнозу плюс 21. Зонтики полежат без работы. Привет отправляем в село Знаменское Черноморского района. У вас солнечно, на термометрах 19 градусов тепла. Дома вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».
0: Зак ФМ.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи почти никогда не следят за детьми через приложение родительского контроля, но за курьером и таксистом наблюдают почти каждую минуту. Это у наших соседей самый крепкий и самый глубокий сон бывает только на работе. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Петрович,
1: а?
0: А что за метла и ступа вчера возле твоей двери стояли? У дочери в школе театральная постановка какая-то?
1: Не, Русланчик, это я вчера тещу домой провожал. Говорю, выходите, мама, я вам тариф «Комфорт плюс» заказал. Летите домой!

0: Скажите, пожалуйста, мужчина, а кто вы по профессии?
1: Я, милочка моя, астроном. Звезды, так сказать, изучаю.
0: Прекрасная профессия, прекрасная. Интересно, а чем вы днем занимаетесь?

0: однако.
1: Мам, почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
2: Ну...
1: А почему у людей нет хвоста?
2: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
3: Папа знает. На Казак-ФМ.
1: Пап, а когда была война, дети что делали?
4: О, Нина, это были тяжелые годы для нашей страны. Детям тоже было непросто. И многие ребята наравне со взрослыми приближали победу над фашистами.
1: Они тоже воевали?
4: Большинство ребят помогали фронту, чем могли. Многие работали на заводах и фабриках, делали снаряды, одежду и обувь для армии, рыли окопы и строили укрепления, чтобы защитить свое село или город, ухаживали за ранеными солдатами в госпиталях, приносили им воду и еду, еще собирали ягоды и грибы, чтобы накормить себя и других голодающих. А многие мальчишки и девчонки оказались в партизанских отрядах и там стали настоящими разведчиками, собирали информацию о врагах и помогали взрослым бойцам.
1: А им страшно не было?
4: Конечно, было страшно. Ведь вокруг взрывались бомбы и свистели пули. Ребята видели ужасные вещи, разрушенные дома, погибших близких. Порой приходилось голодать, а зимой мерзнуть в морозы. Но во время Великой Отечественной войны даже дети понимали, победить врага можно только если все-все будут смелыми и будут действовать сообща.
1: А взрослые-то с ними были?
4: Конечно, они всегда были рядом, подбадривали ребят и учили, как правильно поступать в сложных и опасных ситуациях. Так что да, детям было страшно, даже очень. Но они справились и сделали очень многое для победы нашей страны. Сотни ребят были награждены орденами и медалями за свои подвиги, а некоторые даже удостоены самого почетного звания — Герой Советского Союза.
1: Дети были героями?
4: Да, как-нибудь я тебе расскажу о них. Их героические поступки мы помним до сих пор.
3: Папа знает.
5: Эх, Люба, братцы! 99,2

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Представьте себе маленький хуторок, маленькая избенка на отшибе, и к дому подбегает мужик и орет: «Пахом! Эй, Пахом, выходи! Тут на твою тещу собаки напали!» А Пахом выходит такой на крылечко и медленно, так спокойненько выходит и говорит: «Знаете что? Сами напали, пускай сами и отбиваются!»
0: Частушка для казака
2: от Антонины Ивановны из станицы Черновской.
3: Что со мной случилось? В радио влюбилась. Шью, стираю, кушаю. Казак ФМ я слушаю.
0: Реклама на Казак ФМ.
4: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
8: Для соседа.
0: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Они сражались за Родину. Их подвиг – как вечный огонь в наших сердцах. В их честь названы улицы.
1: Петр Медальников, братья Игнатовы, Цезарь Куников, Георгий Жуков.
0: Имена на все времена. Улица братьев Игнатовых находится в центральном микрорайоне Краснодара. Она стала одной из первых улиц города, которую назвали в честь героев Великой Отечественной войны. 10 октября 1942 года на 22-м километре железной дороги Краснодар-Новороссийск отряд советских партизан должен был выполнить очередное задание – взорвать вражеский эшелон. На задание отправились братья Игнатовы вместе со своим отцом. Установили мину, но вражеский эшелон показался раньше положенного срока. Юные партизаны поняли, что мина не успеет взорваться. Ребята бросились к железнодорожному полотну с противотанковыми гранатами. Мина сработала. Поезд пошел под откос, сминая идущие рядом вражеские броневики с пулеметчиками. Тогда погибло более 400 солдат и офицеров противника. Но и братья Игнатовы не уцелели. Взорвались прямо на глазах своего отца. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1943 года Евгению и Геннадию Игнатовым посмертно было присвоено звание Героев Советского Союза. Улицу в Краснодаре назвали в их честь в 1967 году. Ранее она называлась Новомарьяновской. Имена на все времена.

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, что сегодня отмечают в Севастополе, как Крым стал лидером экотуризма и где выставили личные вещи императрицы. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. 61-ю годовщину присвоения высшего звания «Город-герой» отмечают сегодня в Севастополе. 8 мая 1965 года городу торжественно вручили орден Ленина и медаль «Золотая звезда». Этого статуса Севастополь удостоился за выдающийся массовый героизм жителей. Солдаты, моряки и обычные граждане стойко держали оборону 250 дней. Затем севастопольцы пережили тяжелый период оккупации. Полностью город освободили ровно за год до Великой Победы 9 мая 1944 года. Крым вошел в топ-5 регионов-лидеров по развитию сельского туризма. В республике сейчас работают более 250 предприятий в этом перспективном сегменте. Крымские предприниматели все чаще открывают экологичные глэмпинги, агроусадьбы и уютные отели вдали от городской суеты, отказываясь от традиционных бетонных гостиниц. По количеству таких проектов полуостров уступает только Московской области, Краснодарскому краю, Алтаю и Башкирии. Популярность эко-маршрутов в Крыму за последнее время выросла в 10 раз. Художественный музей вновь открыл свои двери после масштабной реставрации в южном флигеле Ханского дворца Бахчисарая. В обновленной экспозиции собрали более 2000 картин, скульптур и предметов декоративного искусства. Центральная выставка теперь посвящена знаменитому таврическому воежу Екатерины Великой. Туристы могут увидеть личные вещи императрицы, включая мундирное платье, старинную мебель и орденскую посуду. Отдельные залы кураторы посвятили визитам императорской семьи и поэтам Александра Пушкина. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове солнечно, в Симферополе и Бахчисарае воздух прогреется до 24 градусов, в Ялте термометры покажут плюс 18, в Алуште и Евпатории ожидается 19 градусов, в Феодосии и Керчи плюс 20, в Севастополе по прогнозу плюс 21, зонтики полежат без работы. Привет отправляем в село Знаменское Черноморского района, у вас солнечно, на термометрах 19 градусов тепла. Дома вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи, Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи при продаже квартиры могут доплатить риэлтору, чтобы тот сказал покупателю, что все соседи идеальны. Это наши соседи, укладывая детей спать, могут разбудить весь подъезд. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

Здравствуйте, друзья! В это время каждую пятницу в 17 часов 30 минут начинается проект «Сваха» на радио «Казак-ФМ». И я, ваша сваха, Виктория Никитюк, в студии для того, чтобы подарить кому-то надежду, познакомить, соединить ваши сердца. Очень на это надеюсь каждый выпуск программы. Напомню, как работает проект. Во-первых, вам нужен телефон нашей студии. Плюс 7-928-401-2020. Плюс 7-928-401-2020. И таков же Макс. Если вам понравится тот, кто участвует в программе, вам нужно позвонить в студию, прямо когда идет программа, а можно после, весь час после программы. Я, Виктория Никитюк, дежурю у телефона для того, чтобы дать телефон того, кто участвует, или ответить на ваши вопросы именно по проекту «Сваха» на Казак-ФМ. Можете во время программы написать в Макс. Он таков же. Плюс 7-928-401-2020. И я непременно дам вам телефон того, кто участвует. Если вы напишете «Виктория, мне нужен телефон того-то». Именно того, кого мы представляем в «Свахе». Напомню, Наталья, которая участвовала до выпуска, да, в предыдущем, там изменился телефон. И если кто-то не дозвонился, еще жаждет с Натальей все-таки поговорить, познакомиться, позвоните. Вы можете в течение этой программы звонить. Плюс 7-928-401-2020. Сегодня наша героиня тоже Наталья. Ей 56, и она из Гулькевича. Наташа была 25 лет замужем. Она вдова и до последней минуты была со своим супругом. Наташа рассказывает, что в браке взрослые, сейчас уже взрослые, в браке появились сын и дочка, у них свои семьи, прекрасные отношения с Наташей. У Наташи есть уже внуки, которых она просто обожает. Итак, Наташа 56, она живет в Гулькевиче, повторила. Рост 1,70 м, при весе 95 килограммов. Голубоглазая, светло-русая, носит прическу каре. По образованию, высшее образование бухгалтерское у нее, и всю жизнь Наташа делится. Вот всю жизнь работаю главным бухгалтером. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Ну и хорошо. И сейчас она главный бухгалтер. По гороскопу рыбка. Живет в своем доме, водит авто, и авто есть у нее. И интересно, что у нее не только сад, но у нее розарий в 100 кустов роз. Представляете, она говорит, это вот розы, это такая моя слабость, что я решила себе позволить это удовольствие. Это главное из увлечений Натальи. По характеру уравновешенная. Но я вообще считаю, что те, кто работают с цифрами, глядя на нашу бухгалтерию, это вообще удивительные люди. Вот насколько можно и нужно, и уметь, и прекрасные отношения с коллективом, да, и кроме того, вот мы шумные, а они такие сдержанные, уравновешенные. Вот Наташа говорит, я уравновешенная, я другие бухгалтеров не представляю, Наташ. Очень трудолюбивая, настойчивая. Наталья рассказывает, что если в работе вот какая-то цель, я обязательно приду к успеху, потому что вот у меня такой характер, целеустремленная очень. Верная, до последнего вздоха будет за своих, при этом добрая, отзывчивая. Ну вот прекрасно, Наташа говорит, сейчас себе как-то готовить очень изредка так, чтобы с изыском, а вообще всегда умела накрыть красиво стол, вкусные салаты, мясо, выпечка. Все это Наталья прекрасно умеет делать. Выходные проводит частенько в розарии в своем и с внуками. Живут недалеко внуки, и Наташа с удовольствием уделяет им время. Но я считаю, что это очень-очень такое женское качество, когда бабушка говорит, ну, мы сейчас такие современные, часто говорим, ой, да бабушка там, какая я бабушка, дайте мне пожить. Да, пожить надо, но я считаю, что это очень женственно. Внуки, бабушка, дедушка. И по-мужски тоже очень хорошо, когда дедушка говорит, внуки придут. Мы для Натальи ищем сегодня человека от 55 до 62 лет. Я подчеркиваю, ножницы возраста от 55 до 62. Очень ей хотелось бы, чтобы предпочтение дают. Это не обязательно, но Наташа говорит, я бы хотела, чтобы человек понимал меня. Хотелось бы, чтобы был вдовец, потому что ту боль, которую я пережила, утраты.

Мы, наверное, больше поймем друг друга, если это будет вдовец. Хочется Наталье надежного плеча, чтобы опереться, чтобы понимал, вот была душевная, духовная поддержка, чтобы были общие интересы. Наташа рассказала, что ей только не говорили, когда она ухаживала до последнего за мужем. Ну, у нас же разные есть кумушки-советчицы. Но Наташа сказала, я буду до последней минуты со своим человеком. Я считаю, что очень хорошая сегодня претендентка на знакомство. Поэтому, мужчины, я просто советую, одевается Наталья со вкусом. И, между прочим, очень любит классику. Вот те мужчины, которые любят юбочки, вот платьица, это про нас. Стараюсь за собой следить. Прическа всегда, ножки-ручки в порядке, ноготочки. Вот, не знаю, очень зауважала Наташу, и она поделилась со мной, очень искренне, кстати, уравновешенная, но я не скажу, что она какая-то скрытная. Может быть, скромность я какую-то определенную почувствовала, но вот она поделилась, что когда в беду попали, да, с супругом случилось такое, но как-то все больше друзья и рассеялись. И Наташа говорит, сейчас я бы очень хотела родственную душу, хотела бы, чтобы меня понимали, чтобы я понимала, буду отдаваться вся, и мне очень хочется, чтобы наш союз был вот раз и навсегда. Наталья, я так хочу вас поддержать сегодня. Мне вчера, когда мы готовились к программе, так хотелось вас крепко обнять, потому что вы какая-то удивительная. Вы на самом деле и деловая, и мягкая, и женственная. Я пожелаю вам счастья, чтобы именно тот человек, о котором вы мечтаете, посредством нашей радиостанции «Казак-ФМ», которая всегда, всей душой, всем сердцем за своего радиослушателя, вот сегодня позвонил в программу по телефону +7 928 401 20 20, или написал в Макс на тот же номер. Можно на вареник@казак.фм написать, неважно. Попросил бы ваш телефон, а вы бы потом мне позвонили и сказали: «Виктория, мы с вами попали в точку». Для вас эта песня, Наталья. Я желаю вам счастья и найти того самого. Мужчины, звоните +7 928 401 20 20. И буквально через несколько минут после самого лучшего рекламного блока на радио «Казак-ФМ» вы услышите голос Натальи. Наша программа «Сваха» на «Казак-ФМ» продолжается.

0: Ваша сваха Виктория Никитюк на радио КЗКФМ в проекте «Сваха» в студии. И сегодня моя героиня Наталья, ей 56 лет, жительница города Гулькевичи. Сейчас звонили мужчины, которые шапочку программы «Начало» пропустили. Я повторюсь, Наташа, рост 1,70 м, вес 95 килограммов, голубоглазая, светло-русая, носит прическу каре, работает главным бухгалтером, у нее высшее бухгалтерское образование, и всю жизнь вот она занимает такой высокий, я бы сказала, пост. Наташа вдова 2 года как, 25 лет прожили с мужем, сыночек и дочь уже взрослые, есть внуки. Рыбка по гороскопу, я про этих рыбок так говорю. Они себе цену знают, они такие капризульки, женщины-женщины, но, знаете, с таким стержнем знают, куда идут. Не знаю, рыбки, обидитесь на меня или нет, но я вот так увижу вас в вашем знаке зодиака. А у Наташи свой дом, она водит авто, у нее розарий в 100 кустов, есть сад. Комплименты чаще всего она получает. Ты, Наташа, такой хороший, отзывчивый человек, чаще всего это говорят коллеги. А вот так вот, если кто-то встретится, говорят, ну, когда узнают об возрасте, что, ну, нисколько, даже близко не дашь тебе столько лет, это первое. А во-вторых, что такая симпатюлечка, хорошенькая, какая вы хорошенькая. Наталья уравновешенная, трудолюбивая, терпеливая, настойчивая, умеет идти к цели, она говорит, особенно вот в работе я к успеху только, очень верная. До последнего будет со своими, добрая, отзывчивая, открытая, искренняя. Ну, знаете, мне кажется, недобрый человек, он столько цветов. Я говорю, Наташ, ну, вы продаете что ли, как-то? Она говорит, да нет, я любуюсь. Я говорю, это перед тем, как полюбоваться-то нужно ничего себе, сколько сделать, все себе. Это ж сколько кустов, 100 кустов обработать. Наташа говорит, мне это в радость, это я люблю и готовить. А если будет рядом любимый человек, обязательно буду вкусно готовить и в одну сторону смотреть. Наташа сказала, что нет у нее в жизни ни алкоголя, ни курения, не будет против того, муж не курил, не пил. Ну, а Наталья сказала, если не вдаваться в это дело, если по праздникам, и курить-то можно в сторонке, розарию даже не мешая. В общем, ищем мы с Натальей ей друга для сердца от 55 до 62 лет. Предпочтение бы отдала вдовцу, но это не главный пункт. Очень хочется, чтобы было надежное плечо, чтобы был рядом тот самый, тот верный и надежный. Наталья угостит вас, очень умеет мясо вкусно готовить, салатики различные, стол накроет красиво, и выпечка у нее получается замечательно. Наташа говорит, что сейчас нет сильно подруг. Знакомых много, а вот так вот получилось, что беда развела. Было много подружек. И сейчас, конечно же, хотелось бы посвятить себя одному человеку. Наталья с нами на связи. Наташа, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Наталья, как погода?
1: Сегодня отлично, светит солнце. Слава богу, закончился дождь. Можно работать в саду.
0: А вы видели сообщение? Сегодня приходит, возможно, гроза.
1: Да.
0: Да, вот еще вот это солнце. Ну, вообще мы с дочкой прогулялись сегодня по городу, прямо все в футболках, в маечках, в шортиках дамы. Сразу разогрелись моментом. Наташ, как ваши розы? Уже цветут или еще на подходе?
1: Нет, еще рано. Готовятся.
0: А вы можете потише сделать приемник? Так хочется вас слышать.
1: Алиса, убавьте звук.
0: Наталья, вот Анатолий из Анапы и Василий из поселка Ильский уже заинтересовались вашим телефоном. Я бы еще хотела от вас услышать лично, какого мужчину вы хотели бы видеть рядом?
1: Можно я так коротко скажу? Я думаю, меня поймут. Милый, любимый, единственный, ты половинка моя. Бродишь по свету, не зная, что давно жду тебя. Руку дружбы протяни, мое сердце растопи, и огонь любви зажги. Дорогие мужчины, буду рада общению, жду ваших звонков, отвечу всем, кто позвонит.
0: Ой, какая молодец, Наташа. Ну, я еще добавлю. О том, освобождаю телефон, Наталья. Молодец. Вот, правда, идет к своей цели. Я знаю, что вы обязательно найдете друга по сердцу. Вы сказали, что ваш девиз в жизни — нам еще рано сдаваться. И это правильно. Ну как, симпатичная, душевная такая, профессионал своего дела. знает, чем увлекается. Такая женщина, да не должна быть одна. А Наташа вчера, вот мы когда готовились к программе, прямо сказала, одиночество, да, одиночество как шарфик давит. Поэтому шарфик, который неправильно завязали. Я хочу призвать еще раз мужчин от 55 до 62. Звоните в нашу программу прямо сейчас. +7 928 401 2020. Напишите в Макс, Виктория, нужен телефон. Отвечу. Можете написать на вареник @казак.фм. Только, пожалуйста, тогда оставьте ваш электронный адрес или ваш телефон. Я с вами свяжусь, чтобы познакомить с Наташей. А еще все те, кто хочет заявку на участие в Сваху послать, radio@казак.фм для ваших электронных писем. Наш адрес в Сваху. radio@казак.фм. Я, ваша Сваха, Виктория Никитюк, обязательно поставлю в очередь. Хочу сказать, что да, кто-то в очереди передумал участвовать, кто-то повстречался, кому-то некогда, и бывает так, что быстрее все это получается, поэтому не бойтесь вставать в очередь на участие в проекте. Многие мне спрашивают, ой, как долго? Ну, долговато, конечно, долговато. Раз в неделю программа, но все для вас, и мы очень трепетно относимся, еще раз повторю, к нашим героям. Звоните, +7 928 401 2020. Вижу, что звонит телефон. Наталья, хотят с вами познакомиться, будете уже сама выбирать женихов. А пока еще одна песня для вас. Михаил Шуфутинский «А душа ее ждет».

продолжают звонить мужчины, брать номер телефона сегодняшней нашей героини программы «Сваха» Наталья. Очень интересно. Вот, знаете, я к каждому герою проникаюсь. Наташа мне как-то совсем другой показалась. Кто-то участвует, прежняя Наталья, совсем другая. Ну вот, нашей Наталье сегодня 56, из Гулькевичи, вдова, рост 1,70 м, вес 95 килограммов, голубоглазая, светлорусая, носит каре, работает главным бухгалтером, разводит розы по гороскопу рыбка, автомобиль водит, внуков любит, женственная, умеет готовить. В общем, знаете, очень советую мужчинам, и вижу, что звонит телефон. Вы, сейчас я распрощаюсь в программе, и непременно звоните, еще целый час у нас с вами, я всегда дежурю по программам, по своим проектам. После программы «Сваха» вы можете задать вопросы все по этому проекту, записаться в программу или вот Наталье телефон взять. Сейчас договорю обязательно. Анатолий из Анапы, Василий из Ильского, Иван из Спокойной и Николай из Тимашевского района уже заинтересовались. Наташей в Максе пока не отвечаю, не просматриваю. Хочу еще раз напомнить, что свои заявки вы отправляете на электронный адрес radio@kazakh.fm. В заявке не обязательно много. Имя напишите, сколько вам лет, откуда вы, где вы живете. Можете написать, чем занимаетесь, как надоело одиночество, как часто пишут в своих письмах наши герои. И что хотите поучаствовать. Я обязательно подхвачу вашу анкетку и поставлю в нашу длинную очередь. Но бывают разные случаи, кому-то больше везет. Наталья из прошлой программы, еще раз обращаюсь к вам, мужчины, кто брал ее телефон, там ошибочка в номере, поэтому перезвоните «Свахе». Я еще раз вас из Новодеревянковской, Наталья, перенаправлю вас туда. Наша программа подошла к завершению. Я желаю вам ни в коем случае не соглашаться со своим одиночеством, если вы этого не хотите. Вот просто возьмите и напишите, позвоните в программу «Сваха», еще раз, radio@kazakh.fm, и всегда с трепетом относимся, еще раз повторюсь, к каждому герою и стараемся помочь. Жизнь настолько прекрасна, что не надо проводить ее в одиночестве, думая, а вдруг у меня не получится. Все у вас получится, как получается у многих. А с вами была ваша Виктория Никитюк. Сегодня пятница. Поздравляю вас с этим удивительным событием. Пятница и конец недели. И завтра великий праздник, День Победы. Радио «Казак-ФМ» уникальную программу готовит для вас, насыщенную с праздником. Невозможно будет не почувствовать завтра этот великий день, настроившись на нашу волну радио «Казак-ФМ». А я попрощаюсь с вами до вечерней программы. В 20 часов услышимся, передадим привет и поздравим. В общем, скажем друг другу самые лучшие слова и поделимся добрыми новостями. Пока-пока. До 20:00.

0: Zac FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу казаку стало известно, что сегодня отмечают в Севастополе, как Крым стал лидером экотуризма и где выставили личные вещи императрицы. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. 61-ю годовщину присвоения высшего звания город-герой отмечают сегодня в Севастополе. 8 мая 1965 года городу торжественно вручили орден Ленина и медаль «Золотая звезда». Этого статуса Севастополь удостоился за выдающийся массовый героизм жителей. Солдаты, моряки и обычные граждане стойко держали оборону 250 дней. Затем севастопольцы пережили тяжелый период оккупации. Полностью город освободили ровно за год до Великой Победы 9 мая 1944 года. Крым вошел в топ-5 регионов-лидеров по развитию сельского туризма. В республике сейчас работают более 250 предприятий в этом перспективном сегменте. Крымские предприниматели все чаще открывают экологичные глэмпинги, агроусадьбы и уютные отели вдали от городской суеты, отказываясь от традиционных бетонных гостиниц. По количеству таких проектов полуостров уступает только Московской области, Краснодарскому краю, Алтаю и Башкирии. Популярность эко-маршрутов в Крыму за последнее время выросла в 10 раз. Художественный музей вновь открыл свои двери после масштабной реставрации в южном флигеле Ханского дворца Бахчисарая. В обновленной экспозиции собрали более 2000 картин, скульптур и предметов декоративного искусства. Центральная выставка теперь посвящена знаменитому таврическому воежу Екатерины Великой. Туристы могут увидеть личные вещи императрицы, включая мундирное платье, старинную мебель и орденскую посуду. Отдельные залы кураторы посвятили визитам императорской семьи и поэтам Александра Пушкина. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове солнечно, в Симферополе и Бахчисарае воздух прогреется до 24 градусов. В Ялте термометры покажут плюс 18. В Алуште и Евпатории ожидается 19 градусов, в Феодосии и Керчи плюс 20. В Севастополе по прогнозу плюс 21, зонтики полежат без работы. Привет отправляем в село Знаменское Черноморского района. У вас солнечно, на термометрах 19 градусов тепла. Дома вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Это наши соседи в свободное от работы время могут подрабатывать дальнобойщиками. Только наши соседи месяцами не отдают взятые буквально на 2 часа инструмент, чтобы был еще один повод увидеться и поговорить. И все же это хорошо, когда есть такие 2 соседа.

0: Петрович,
1: а?
0: А тебе мошенники звонили?
1: Конечно, звонили. Говорят, пап, скинь денег на карту. Я сразу трубку бросил. Причем с номера сына звонили и даже его голосом говорили. Вот наглый. Ты представляешь, теперь с этого номера трубку вообще не беру.
0: Да, тупой ты, Петрович.
1: Че это?
0: Да ничего.

Если тебе позвонили в 2 часа ночи, и ты в ответ нахамила, фи, это некрасиво. Перезвони в 4 утра. Извинись.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак FM.
0: Пап,

0: 80 лет со дня Великой Победы.
1: Пап, а у нас тут была война?
0: Где у нас?
1: Ну, в Краснодаре и рядом.
0: Да, Нин, оккупанты дошли и до нашего края. У нас тут много месторождений, нефти, выход к морю. И поэтому Гитлеру было так важно захватить Кубань.
1: А куда делись все те, кто тут жил?
0: Почти все мужчины сразу после начала войны ушли на фронт сражаться. Остались старики, женщины и дети. Твоя прабабушка Нина тогда была маленькой девочкой, примерно такой, как ты. И она помнит, как это было. Папа у нее ушел воевать, а они с мамой и бабушкой были в своей родной станице, когда пришли фашисты. В доме у них поселился немецкий офицер. Немцы забрали всех лошадей, зарезали и съели поросят, яйца, молоко от единственной коровы. Все забирали оккупанты. И то им повезло, что корову оставили.
1: А что же они ели тогда?
0: Мама бабушки Нины придумала хитрость. Она отдавала немцам не все молоко. Один кувшин прятала под грязными пеленками бабушкиного братика, который только родился. И таким образом сохраняла хоть какую-то еду для своих детей.
1: Мда. А у нас ни коровы, ни кувшина.
2: Папа знает.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сидят парень с девушкой на скамейке. И парень говорит: слушай, пошли в ресторан. Она говорит:
2: ой, круто, пошли.
1: Да подожди ты, дослушай. Пошли в ресторан грузин, армянин и русский.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Она дарит жизнь и хранит наследие. Добрая и смелая. Ее дела прославляют Кубань. Сила женщины. Сила женщины. Великой победе посвящается.
1: Зулих Кукан. Во время Великой Отечественной войны она служила медицинской сестрой в полевом госпитале и спасала жизни сотен солдат и офицеров. Простая адыгейская женщина стала примером верного служения Родине. Она была награждена орденом Великой Отечественной войны второй степени, медалями за боевые заслуги, слава Адыгеи, удостоена звания «Отличник санитарной службы», самой дорогой для нее награды. Зулих родилась в ауле Ас-Сакалай Адыгейской автономной области в большой семье, где ценили труд и доброту. Отец мечтал, чтобы его дочери стали медработниками. Зулих окончила фельдшерскую школу в Майкопе. Перед войной трудилась в больнице аула Тахтамукай. Была работящей, скромной и очень доброй. Девушку заметил Рашид Кукан. С ним она обрела семейное счастье. Но было оно недолгим. Началась война. Мужа Зулих призвали на фронт, а в 1944-м на войну ушла и она сама. На тот момент девушке было 22 года. Она начала службу в полевом госпитале. До конца 1945-го вместе прошла по дорогам Крыма, Закарпатья, Польши и Чехословакии. Зулих Кукан дни и ночи проводила в палатах, не досыпая, а порой забывая и про еду. Делала перевязки, обрабатывала раны, кого-то просто выслушивала и подбадривала. «Сестричка Зоя» называли ее бойцы. Не раз Зулих сдавала кровь для раненых. Она всегда была готова помочь. В госпитале служили врачи и сестры разных национальностей. Но все жили как одна семья, с единой целью – спасти как можно больше жизней. Даже после войны они долго переписывались, берегли дружбу, помнили друг о друге. После войны Зулих вернулась в аул Тахтамукай. Стала работать медицинской сестрой в яслях. К каждому малышу она относилась как к родному, любила и оберегала. А когда родился сын Мурат, и сама стала самой счастливой женщиной на свете. Сегодня его имя известно далеко за пределами малой родины. Мурат Кукан – актер театра и кино, народный артист Республики Адыгея, заслуженный артист Кубани и Абхазии. Он стал первым в истории Национального театра Адыгеи, кто был удостоен почетного звания «Народный артист России». Мурат стал гордостью, радостью и смыслом жизни для матери. А возможно и наградой за всех сыновей, которых старшина медицинской службы Зулих Кукан спасла во время Великой Отечественной войны.
0: Сила женщины. Сила женщины. На Казак-ФМ.
2: Эх, Люба, братцы, 88,5 FM в горячем ключе.

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Маяк ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, о чем предупреждают спасатели МЧС, как на полуострове отметят День Победы и где развернули Знамя Победы. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Высокую пожарную опасность прогнозируют в западных районах Крыма в ближайшие праздничные дни. Специалисты Республиканского управления МЧС предупреждают, что сухая погода и порывы ветра создают серьезную угрозу возгорания с 9 по 12 мая. На всем полуострове сейчас действует строгий пожароопасный сезон, а жители и туристам запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву. Спасатели просят граждан быть предельно осторожными, не бросать окурки на землю и воздержаться от открытого огня на природе. Праздничные мероприятия ко Дню Победы пройдут сразу в нескольких городах полуострова. В Севастополе на Сапун-горе развернут исторический фестиваль с парадом реконструкторов и выставкой техники. В Ялте на набережную строят танцевальный флешмоб и проезд ретроавтомобилей. Жителей Симферополя приглашают на тематические театральные премьеры. А в Алуште и Саках местные музеи проведут дни открытых дверей с лекциями и бесплатными кинопоказами. Напомню, традиционных военных парадов и массовых шествий в республике в этом году не будет по соображениям безопасности. Масштабную патриотическую акцию провели крымские спасатели на вершине горы Кушкая. В преддверии праздника сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда совершили восхождение и торжественно развернули копию Знамени Победы над городом. По пути к вершине альпинисты посетили памятный знак бойцам Алуштинского партизанского отряда возле села Виноградного. Там спасатели почтили память героев, которые вели ожесточенные бои с захватчиками на этом горном участке. Минуты молчания. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове солнечно, в Симферополе и Бахчисарае воздух прогреется до 24 градусов. В Ялте термометры покажут 18 градусов тепла. В Алуште и Евпатории ожидается плюс 19. В Феодосии до 18 градусов. В Севастополе по прогнозу плюс 20. Зонтики полежат без работы. Привет отправляем поселок Черноморское. Завтра у вас солнечно, на термометрах 18 градусов. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

И поэтому знаю, со мной ничего не случится.

0: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио «Казак ФМ».
1: Я тебя украду лето, на глазах украду народа, а без билета

0: казака от Александра Лахтионова из Краснодара.
1: Это ж надо так случиться на восьмом десятке лет, чтобы в радио влюбиться, будто женщин в марине.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
6: Для соседа.
7: Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Они сражались за Родину. Их подвиг – как вечный огонь в наших сердцах. В их честь названы улицы.
1: Петр Метальников, братья Игнатовы, Цезарь Куников, Георгий Жуков.
0: Имена на все времена. Кто не знает имени великого полководца и маршала Победы Георгия Жукова? В Краснодаре его имя носит сквер, улица и целый микрорайон, который в народе называют «Энкой». С Краснодарским краем Георгия Жукова связала еще до Великой Отечественной войны. Именно на Кубани стартовала его военная карьера. В 1920 году в Армавире Георгий Жуков получил свое первое звание младшего командира. В конце апреля 1943 года, уже в качестве заместителя верховного главнокомандующего, Георгий Жуков прибыл на Северо-Кавказский фронт. На Кубани он находился до середины мая. В эти дни Красная Армия отразила одну из самых тяжелых атак фашистов по Малоземельскому плацдарму под Новороссийском. Также наши бойцы взяли важный узел немецкой обороны – станицу Крымскую. Маршал Победы лично разрабатывал операцию по прорыву «Голубой линии». За это же время советская авиация сумела добиться значительного превосходства и в небе над Кубанью. Георгий Жуков подписывал бумаги о капитуляции Германии и принимал парад Победы. В 1955 году маршал Жуков был назначен министром обороны СССР. Именем маршала названы многие улицы и проспекты в городах и станицах Краснодарского края. В столице Кубани его имя присвоено школе номер 30, улице и микрорайону. Имена на все времена.
2: Казак ФМ.

0: здравствуйте, земляки.
1: Мы ансамбль «Криница».
2: Под казачьи песни.
3: Казак FM.
4: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, о чем предупреждают спасатели МЧС, как на полуострове отметят День Победы и где развернули Знамя Победы. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Высокую пожарную опасность прогнозируют в западных районах Крыма. В ближайшие праздничные дни специалисты Республиканского управления МЧС предупреждают, что сухая погода и порывы ветра создают серьезную угрозу возгорания с 9 по 12 мая. На всем полуострове сейчас действует строгий пожароопасный сезон, а жители и туристам запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву. Спасатели просят граждан быть предельно осторожными, не бросать окурки на землю и воздержаться от открытого огня на природе. Праздничные мероприятия ко Дню Победы пройдут сразу в нескольких городах полуострова. В Севастополе на Сапун-горе развернут исторический фестиваль с парадом реконструкторов и выставкой техники. В Ялте на набережную строят танцевальный флешмоб и проезд ретроавтомобилей. Жителей Симферополя приглашают на тематические театральные премьеры. А в Алуште и Саках местные музеи проведут дни открытых дверей с лекциями и бесплатными кинопоказами. Напомню, традиционных военных парадов и массовых шествий в республике в этом году не будет по соображениям безопасности. Масштабную патриотическую акцию провели крымские спасатели на вершине горы Кушкая. В преддверии праздника сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда совершили восхождение и торжественно развернули копию Знамени Победы над городом. По пути к вершине альпинисты посетили памятный знак бойцам Алуштинского партизанского отряда возле села Виноградного. Там спасатели почтили память героев, которые вели ожесточенные бои с захватчиками на этом горном участке «Минуты молчания». На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове солнечно, в Симферополе и Бахчисарае воздух прогреется до 24 градусов. В Ялте термометры покажут 18 градусов тепла, в Алуште и Евпатории ожидается плюс 19, в Феодосии до 18 градусов, в Севастополе по прогнозу плюс 20, зонтики полежат без работы. Привет отправляем поселок Черноморское. Завтра у вас солнечно, на термометрах 18 градусов. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

пятницей. С наступающим великим праздником, с Днем Победы вас поздравляет радиостанция «Казак-ФМ». В эфире вечерний выпуск «Вареничков». Мы в прямом эфире. Плюс 7-928-401-2020 телефон. И Макс, таков же, 7-928-401-2020. Присоединяйтесь, пишите добрые новости, рассказывайте нам, как у вас погода, как готовитесь к празднику, кого сегодня хотите поприветствовать или поздравить. В студии я, Виктория Никитюк. Этим вечером, во всяком случае, в этом часу будем вместе с вами до последних минуток. Хочется сказать вам, пусть настроение будет отличным, пусть новости приходят в ваши дома только хорошие, конечно же, счастливых маленьких майских наших с вами победных вам каникул. И давайте начнем с поздравлений для мужчин. С днем рождения сегодня сваты. Поздравляют вас, Сергей Соколов. От души пишут: «Сват наш, ты стал нам родным, самым любимым и дорогим. Ты муж, ты отец, ты достойный мужчина. Поздравить тебя есть сегодня причина. В твой праздник прекрасный, в твой день рождения пускай будет море эмоций, веселья. Позволь ты душе отдохнуть и расслабиться. Пусть то, что ты делаешь, радует, нравится». А мы хотим от радио «Казак-ФМ» Сергей пожелать вам от души, пусть всегда вам нравится то, чем вы заняты, пусть ваша семья, близкие гордятся вами, а вы радуетесь их успехам. Поздравляем с днем рождения. И вот еще одно поздравление из Ивановской. Наша постоянная радиослушательница Нина Петровна Борисенко с уважением поздравляет дорогого друга вас, Вячеслав Григорьевич, и пишет: «Славочка, крепкого здоровья, мирного неба над головой, спокойствия за родных, радости в твоем сердце и, конечно же, хороших уловов. Пусть все желания исполняются». Юрий Алексеевич Беликов с 44-летием вас сегодня поздравляет ваша семья, ваша Лена, Ярик, София и кошка Ласка. «Дорогой наш, от всей семьи поздравляем тебя с днем рождения. Желаем, чтобы каждый момент твоей жизни был наполнен радостью, счастьем и успехом. Пусть все твои мечты и планы сбываются. В каждый новый день пусть приходит радость и приносит новые возможности и приятные сюрпризы. Душистого хлеба, чистого неба, родниковой воды и никакой беды. Юрий Алексеевич, пусть все планы, все намеченное всегда получается. Пусть родные будут рядом, вы будете ими любимы, и вы их любите от всего сердца, потому что они вас очень-очень любят». Виталий Гасаев, для вас, дорогие именинники, много ли надо мужику? А я, Виктория Никитюк, жду ваших звонков. Плюс 7-928-401-2020. Добрый вечер. Это радиостанция «Казак-ФМ». Варенички.

0: ZAKFM. Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
1: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
2: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Нужны биг-бэги? Надежные крупногабаритные мешки? «Геоснап-Юг» – ваш верный выбор. «Геоснап-Юг» – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-бэги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8-861-292-97-76. Скажи «Казак ФМ», получи скидку.
4: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
6: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22.00. Детям пора домой.
7: Пораночки! Вареночки на Казак ФМ.
8: Продолжается программа «Варенички». Наш телефон плюс 7-928-401-2020. Макс таков же. И можете писать на наш электронный адрес вареник@казак.фм. Всем-всем слушателям Анатолий из Литвы и также коллективу «Казачка» желает добрейшего вечера и шлет свои наилучшие пожелания. Поздравляю всех-всех с наступающим главным праздником нашей страны. С Днем Великой Победы. Всем мира, добра, чистого неба над головой. Еще поздравляю с днем рождения Игоря Михайловича Мезенцева из станицы Тбилисская. Крепчайшего ему здоровья и всего самого наилучшего. Большой привет родственникам, друзьям и знакомым. Литва первая в перекличке. Анатолий молодец. Приветствую с наступающим праздником. Дорогие радиослушатели, Морозова Анастасия из Выселок пишет. Поздравляю всех с наступающим великим праздником. С днем победы, счастья, любви, радости, добра, благополучия вам. Мирного неба над головой. Уважаемые ведущие, хочу поздравить всех с наступающим Днем Победы, а также наших дорогих родителей Ёрш Александра Алексеевича и Зинаиду Петровну. Близится поистине великий день, День Победы. Давайте никогда не забывать о том, какой ценой нашему народу досталась свобода. Спасибо всем воинам за жизнь, которую они нам подарили. От сердца каждому из вас желаю мирного неба над головой, мира в душе, крепкого здоровья и семейного счастья. Живите в гармонии и помните о подвиге советского солдата. Наташа из Краснодара, добрый вечер.
9: Добрый вечер, моя любимая ведущая Виктория, мое любимое радио. Поздравляю, во-первых, поздравляю свое любимое радио со счастливым праздником, с днем радио. И оно не просто для меня радио, Казак ФМ, оно для меня радио, которое пришло в мою жизнь. Благодаря этому радио я встретила своего любимого человека, которого люблю, Дмитрия с хутора. И сейчас я еще поздравляю с великим праздником, с Днем Победы. Всем желаю счастья. Всех благ и самого хорошего.
8: Наталья из Краснодара всех поздравляет с Днем Победы. Кристина Рыбакайте, «Тучи в голубом».

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Друзья, продолжается наша программа. Звоните, пишите, плюс 7-928-401-2020. И сегодня, друзья, поздравляют Олега Токмакова с днем рождения. От всей души, Олег, конечно же, крепкого здоровья и мирного неба над головой вам желают в первую очередь. А еще от души поздравляю с этим замечательным, с твоим днем. Искренне желаем, чтобы тебе всегда сопутствовала удача, чтобы все твои начинания, дела были обречены просто на успех. Желаем, чтобы ты в друзьях видел искреннюю поддержку, а в семье любовь, в карьере пусть одно достижение следует за другим. С днем рождения тебя, наш дорогой!

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Друзья, сегодня с профессиональными праздниками мы поздравляем работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России. День оперативного работника уголовно-исполнительной системы России. Всемирный день Красного Креста и Красного полумесяца на календаре. И Марк Ключник, Марк, и вас от души поздравляем с именинами. Продолжается программа «Варенички». Это радиостанция «Казак ФМ». Всех приветствуем. Наша Светлана из Новокубанска, веточка Сакуры, большой привет. И с праздником Великой Победы шлет привет и Валентине Шаповаловой, и Валентине Устюжаниной, Валентине Кулачковой, Кулаковой, Галине Матвеевне, Русику в Ярославле, Виталию Кривопуск, Кузьмичу Саше. Всем нам мира, благополучия. Ждем победы. Она обязательно будет, пишет Света. Шаповалова Валентина от всей души, от всех наших сердец с Днем Победы поздравляет Казак ФМ, наших защитников за ленточкой, наших друзей по радио, родных, близких, жителей станицы Геогинская, всех, кто знает ее семью. День Победы – праздник со слезами на глазах. Теперь мы ждем еще одну победу. Каждый день мы помним о подвигах солдат Великую Отечественную, которая, и которая сейчас мы шлем привет за ленточку, помним, никогда не забудем. Низкий поклон нашим воинам, защитникам, всем здоровья, крепкой веры в победу, мирного неба над головой, хорошего завтра. Обнимаю вас, Валентина. Галина Александровна из Осавин, Крым. Добрый вечер, казачок. С наступающим Днем Победы всех. Вечная слава героям. Вспомните всех, кто шел к победе, несмотря ни на что, кто трудился в тылу, кто ждал и кто верил. Всем здоровья, большого терпения. Еще пожелание мирного неба над головой. Огромный привет всем нашим защитникам за ленточкой. Всем крепкого здоровья. Мы вместе с вами, вместе с нами Бог. Галина Александровна, и вам огромный привет. Давайте послушаем победную уже сегодня.

0: Казак ФМ.
1: Продолжаем программу. Привет родителям Бурдуковым. Всех с наступающим праздником. Это очень хороший, самый славный праздник. Куму Виктору привет. Всем здоровья, счастья. С уважением, Юрий Александрович. Федор Гончар пишет. Здравствуйте, я Федор Иванович хочу... Так, хорошо, это я посмотрю потом, Федор Иванович. Сегодня хочу поздравить с наступившим днем рождения прекрасную, замечательную, добрую Иванову Валентину Андреевну, пожелать крепкого здоровья, иммунитета, благополучия, оптимизма, достатка, терпения, исполнения всех желаний, мира, добра, долгих лет жизни, Божьего благословения желает вам Валентина Андреевна, Людмила Петровна. Так, Елена пишет. Добрый вечер. Ой, спасибо, Елена. Отрах из Адыгеи поздравляет с наступающим праздником, Днем Великой Победы, дорогих подружек и друзей по радиостанции Казак ФМ. Любовь Ивановну Рева, Нину Афанасьевну, Клавдию Григорьевну, Тамару Павловну, Сергея Александровича, Тамару Петровну и всех-всех радиослушателей. Крепкого здоровья и мирного неба над головой от души вам желаю. Так, далее. Свой день рождения накануне отметила наша дорогая кума, милая Надежда Ивановна Мельник из Новокорсунской. Здоровья крепкого желаем. Побольше ясных, светлых дней. Если сможешь, постарайся 100-летний встретить юбилей. С большой любовью, дети, так, внуки, дочь Ольга с семьей, Раиса Оберемко, семья Богдановых, Фруленко Людмила, брат с семьей, семья Поклад, сваха Нина, семья Варданян. Поздравляю. Татьяна Хожаева из Новодеревянковской, от супругов Березовских, пишет. Вера Николаевна, Николай Павлович, от всей души поздравляют всех с Днем Великой Победы, с праздником. Мира всем, добра. Поздравления нашим воинам, защитникам, силы духа, скорейшей победы. Всех ценим и очень уважаем. С наступающим Днем Победы. Виктор из Павловской, возвращайтесь.

как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день.

0: Частушка для казака от Татьяны Туманян из станицы Нововладимировской.
1: Я включила казака, танцевала пока, а частушки услыхала, сердце лучше застучало.
0: Реклама на Казак FM.
2: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
6: Каждый день на Казак-ФМ душа поет о воле.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Вареники! Вареночки на Казак-ФМ.
2: С днем рождения поздравляю сыночка, внучка, братишку Егора Гридаса с Челбаской. Дорогой, с 11-летием. Это прекрасный возраст. Каждый день полон новых открытий и приключений. Пусть твоя жизнь будет наполнена радостью, смехом и незабываемыми моментами. Крепкого тебе здоровья, много-много друзей и отличных оценок в школе. Пусть твои мечты сбываются, каждый день приносит новые интересные задачи и достижения. Пусть у тебя будет много времени для игр, увлекательных хобби и веселых забав. Пусть рядом всегда будут любящие, заботливые родные. Счастья тебе, наш дорогой Егорка. Пусть каждый день будет ярким и радостным. Родители, сестренка с любовью все, дядя Толя, дедушки, бабушки, все-все родные из Среднего Челбаса. И Екатерина Андреевна, сестричка, поздравляет старшую сестру, дорогую, любимую, красивую мою, Валентину Андреевну Иванову, пишет она, с днем рождения. Крепкого здоровья, огромного счастья, всегда быть радостной и любимой. К поздравлениям присоединяется дочь Таня, зять Вова и вся наша родня. Поздравляем от души. Еще поздравления. Виталий пишет. Добрый вечер всем слушателям, с наступающим праздником Великой Победы. Мой дед Иван Демьянович Артеменко в июле 1942 года ушел защищать нашу родину. Призывался из станицы Динская. В оборону держали в хуторе Карла Маркса Белевцы. В начале августа 42-го по ранению и контузии попал в плен. В конце 1944-го освободили наши войска. После госпиталя вернулся на фронт, демобилизовался в 1945 году орден Отечественной войны получил в 1985 на открытии памятника защитникам в хуторе Карла Маркса. Виталий из Краснодара. Всем мира, добра. Мы помним наших героев. Вечная им память. Друзья, с нами Крым, Литва, Москва и Оля из Тверской. Добрый вечер.
3: Вечер, Виктория. И все наши россияне. Хочу поздравить всех с Днем Победы завтрашним, так как завтра связи не будет, скорее всего. И еще хочу поздравить нашу сватью, Каминскую Галину Викторовну. Проживает она у нас в Карелии, в красавице Карелии. Ей 85 лет завтра исполняется. Пожелать ей крепкого здоровья, всегда быть такой же веселой, зажигалочкой. А также поздравляю ее правнука, Летти Никита Кириллович. Никита, поздравляем тебя с днем рождения. Успехов тебе в учебе. Оставайся таким же веселым, ласковым. И успеха тебе в твоем хобби, в рыбалке. Очень любит рыбалку.
2: Поздравляем ваших именинников. А вот вижу из Москвы. Привет прилетел от семьи Алимовых. Едем на дачу. Мирного неба. С наступающим Днем Победы.

0: Мамочки на Казак ФМ.
1: Виктор из Павловской, звоните. Линия свободна. Плюс 7-928-401-2020. Что такое получилось со связью? Прямо обидно. Поговорили за эфиром и не получилось. Привет передаю мужу Протасову Сергею и всех поздравляю с наступающим праздником, написала Людмила. Сегодня хочу поздравить всех женщин с прекрасным Нет. Добрый вечер. Это игры нашей техники. Так, кто пишет? Аня поздравляет всех с наступающим Днем Победы, передает привет любимому мужу Виталию. Скучная жизнь была моя, не знала я любви, тепла, не знала, что могу любить, заботу, нежность подарить. Не знала, как могу скучать, ночами темными не спать, пока тебя не встретила и изменения в себе не заметила, да? А теперь, любимая, люблю, я без тебя равна нулю, не знаю я, что не знала.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Друзья, подошла к завершению наша с вами программа «Варенички». Что-то со связью, и вновь Виктор из Павловской дозвонился. Очень жаль, уже после праздников 12 числа будем ваших звонков ждать в этой студии, в студии «Варенчиков» на Казак ФМ. А я, Виктория Никитюк, прощаюсь. Напомню, что завтра большая праздничная программа на радиостанции. И все праздники мы будем с вами. Это и письма фронтовиков прозвучат в программах, и поздравления, и рассказы о ветеранах Великой Отечественной войны, и об улицах, названных именами героев. Обязательно и по письмам «Варенички» выйдут в эфир. Обязательно прочитаем. Анатолий с Днем Победы, с наступающим праздником всех поздравляет. Прощаюсь и желаю вам отличных выходных, весенних, победных. Будьте счастливы. Мирного неба над головой. До свидания.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Лезгинская народная сказка «Как проверяется дружба». В дальнем царстве, в неведомом государстве, в давние времена, когда нас еще с вами на свете не было, жила, говорят, одна женщина. И был у нее единственный сын по имени Алискер. Подрос Алискер, стал сильным и статным юношей. Мать сказала ему: «Сынок, теперь ты мужчина, пора тебе самому хлеб добывать. Ступай-ка на заработки». Наутро испекла женщина из последней горстки муки два лаваша и дала их сыну в дорогу. «Смотри, сынок, встретится тебе в пути человек старше тебя, называй его отцом. Встретишь равного по годам, зови братом. А скажешь встречному так: я бы очень хотел идти вместе с тобой, да надо мне на часок в соседний аул заглянуть. Не подождешь ли меня? Вдвоем шагать веселее. Подождет он тебя, значит, будет добрым тебе товарищем. Потом, когда уже пройдете, ты пожалуйся: я что-то устал, да и есть пора, давай отдохнем. И протяни ему, своему спутнику, лаваш. Если он разломит лаваш на две равные половинки, значит, будет он тебе верным другом. Дальше, когда попадется вам на пути ручей или речушка, ты, сынок, сразу начни разуваться. Не ступит твой попутчик без тебя в воду, скажет: зачем нам обоим ноги мочить? Давай я тебя на спине перенесу. Знай, это товарищ твой, друг и брат на всю жизнь». Такие наказы дала женщина юноше, и отправился он в дорогу. Много ли, мало ли прошагал Алискер, но вот встретился ему человек почтенных лет. Дальше пошли они вместе, и Алискер, как учила его мать, сказал:
2: «Не подождешь ли ты меня, отец? Я отлучусь ненадолго в соседний аул, мигом вернусь».
1: Отошел он подальше и спрятался в придорожных кустах. Смотрит, старик не стал ждать. Поднялся и зашагал, не оглянувшись. Отправился Алискер дальше один. На следующее утро встретился ему юноша, чуть постарше его самого. Назвался он Алиага. Познакомились и пошли вдвоем. Спустя время Алискер говорит:
2: «Не подождешь ли ты меня часок, братец? Посиди, я только сбегаю в соседний аул, живо вернусь».
1: Отбежал он до поворота дороги и спрятался за большим камнем. Видит, сел попутчик у обочины и сидит спокойно, дожидается. Обрадовался Алискер, говорит про себя: «Вот этот будет мне товарищем». Пошагали путники дальше. А когда наступило время обеда, Алискер протянул Алиаге лаваш, и тот разделил его на две ровные-ровные половинки. «Ну, — думает Алискер, — будет мне Алиага истинным другом». Шли они, шли, много ли, мало ли прошли, но встретился на их пути овраг, а в нем шумливый ручей. Алискер стал было разуваться, но Алиага сказал:
2: «Зачем нам обоим ноги мочить? Залезай ко мне на спину, я тебя перенесу!»
1: Засмеялся Алискер от радости. Убедился, что есть у него теперь настоящий товарищ и друг. Мало ли, много они прошагали еще вместе, как попалась им по дороге глубокая пещера. Зашли в нее, а там драгоценности грудами лежат. Не успели Алиага с Алискером все рассмотреть хорошенько, как слышат людские голоса. Они быстро спрятались в темном углу, смотрят, валилась в пещеру целая ватага разбойников. Разбойники, оказывается, ограбили царскую казну и теперь собрались добычу делить. Все поделили мирно, а когда шла очередь до меча с золотой рукоятью, заспорили они и пустили в ход кулаки. Тут в разгар их ссоры Алискер выскочил с камнем и бросил его в атамана разбойников. Испугались разбойники, подумали, что привидение в пещере завелось, и кинулись наутек. А Алискер побежал за ними, чтобы еще больше их напугать, да оступился и упал в глубокую расщелину. Тут же слышит:
2: «Эй, Алискер, держись! Я бросаю тебе веревку!»
1: Вытащил Али-ага Алискера из каменной западни.
2: «Спасибо, брат!»
1: — обнял его Алискер.
2: «Век твоей помощи не забуду! А за что ты меня благодаришь? Правда, золота и всякого добра здесь столько, что завладей я всем один, был бы богат, как сам царь. Но мне не богатства нужны, а чистая совесть. Разве мог я тебя, с кем делил дорогу и хлеб, покинуть в беде беспомощным?»
1: И вернулись юноши со всеми богатствами домой, к матери Алискера. Женщина была очень рада, что советы ее помогли Алискеру найти названного брата. А когда время пришло, сыграли Алискеру и Али-аге веселые свадьбы. Вот такая история о настоящей дружбе. А теперь пришло время ложиться спать. Сказочных снов!

0: программу подготовили сказочные ведущие Алексей Орлов и Анастасия Нагайкина.
1: Хорошо-то как! Как?

0: Они сражались за Родину. Их подвиг – как вечный огонь в наших сердцах. В их честь названы улицы.
1: Петр Медальников, братья Игнатовы, Цезарь Куников, Георгий Жуков.
0: Имена на все времена. Одна из центральных улиц в Краснодаре носит имя Володи Головатова. Коренной уроженец столицы Кубани отдал жизнь за родной город в годы Великой Отечественной войны. В 1942 году для Краснодара настало страшное время оккупации. Но город и его жители не сдавались. Юный Володя Головатый создал подпольную комсомольскую группу из 7 человек. Подпольщики спасали и укрывали раненых красноармейцев. Записывали оперативные сообщения Совинформбюро с радиоприемника. Распространяли листовки с этими сообщениями. Во время налета советской авиации подпольщики подожгли склад горючего. Были уничтожены мастерские с ремонтировавшимися фашистскими танками. В январе 1943 года оккупанты задержали молодого главу подпольщиков. Володю жестоко пытали, требовали назвать имена остальных, но он никого не выдал. Головатый не дожил до освобождения Краснодара всего несколько дней. 31 января 1943 года Володю расстреляли. Могила юного героя находится на Всесвятском кладбище. А с 27 апреля 1965 года улица Ярмарочная стала носить имя Володи Головатова. Имена на все времена.
2: Казак ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Здравствуйте. Это музей?
2: Да, добрый день. Что вы хотели?
1: Я хотел бы отдать вам в экспозицию свою картину.
2: Ух ты, как интересно. А как она называется?
1: В Таганроге.
2: Ну, давайте посмотрим, а что это такое? Мужчина и женщина какие-то. Что это?
1: Это моя жена и ее любовник.
2: Да? А вы где?
1: В Таганроге.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б девчоночку в хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу.

в последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки...

хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу.

осталось порой имен, те, кто приняли смертный бой.

что сейчас растут, и мальчишкам нельзя не солгать, не обмануть, не с пути.

0: 103.9 FM у Лазаревска. Включай. Казак FM.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: В огне мы все полки.
1: Служили два товарища, в огне мы тем полки.
0: Вот пуль пролетела и ага.
1: А вот пуль пролетела и ага.
0: А вот пуль пролетела и товарищ мой упал.
1: А вот пуля пролетела и товарищ мой упал.

0: Служили два товарища.
1: Казак ФМ.

горы, горизонт, степи дует ледяной.

пою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и

0: Трон Иван.
1: Эх, хорошо, сказа кафе.

0: Победы.
1: День Победы.
0: На Казах-ФМ.
2: Встанем. Встанем. Пока еще с вами мы живы.

0: дороге радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ. Казак ФМ.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
2: День победы.